0: Вань, о чем ты думаешь? Мань, о чем и ты? Да чего ж скабрезные у тебя мечты? Ну, это практически перевод вот этой песни от Сиси Кетч, друзья, на ретро-ФМ. Я иногда думаю, в чем разница между такого рода англоязычными песнями о любви, о развлечениях и нашими частушками. Частушки смешнее наши. 3:17. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Скоро Рикардо Фолли, Бонни М и Александр Иванов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

И вот здесь тоже незатейливо, но очень эмоционально, драйвово и жизнерадостно. Корона на Ретро FM в 3 часа и 41 минуту. Дальше, друзья, Bad Boys Blue, Манго Джерри, совершенно несравненный по энергетике музыкант, и Павел Смеян с песней из фильма «Мэри Поппинс. До свидания».

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Ночные из всех ночных людей сейчас должны смириться с тем фактом, что утренний экспресс отправится в направлении бодрого доброго утра, друзья. Время подходит, так что занимайте места согласно не то чтобы билетам, но кто успел, тот и сел, как говорится. 3:56 в столице утренний экспресс отправляется. Поехали.

0: Москве уже 4 часа. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Время отправления утреннего экспресса. Поехали.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Ну, еще не рассвет, конечно, но очень к этому близко, друзья. В Москве 4 часа и 6 минут. Это «Утренний экспресс» начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев. Говорю вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки, бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы, смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы, сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

я вот совсем не напрасно, друзья, расскажу вам, чем мы займемся в пути следования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ожидает вдумчивое пролистывание ежедневника. И, конечно же, начиная со следующего часа, начнем делиться друг с другом позитивом, рассказывать о том, что хорошего в нашей жизни происходит или же произошло уже, и автору самого позитивного сообщения в подарок отправится тостер. Поехали!

0: если есть время, настроение и желание поразмышлять о превратностях личной жизни, то наверняка, друзья, наверняка, я уверен, есть и время, и силы, и желание послушать ежедневник на Ретро FM. 4:30 в столице уже.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Ну, поехали. День рождения сегодня, то есть 5 мая, отмечает актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров. За свою кинокарьеру он сыграл более 300 различных ролей, значительная часть которых — это роли второго плана, но все они яркие и запоминающиеся. Актер создал множество психологически сложных и удивительно достоверных характеров. Андрей Рублев, «Зеркало», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Маленькая Вера» — это лишь маленький список фильмов, где блистает Юрий Назаров. В этот день, в 1912 году, вышел первый номер газеты «Правда». Она стала главной газетой в нашей стране и являлась официальным основным печатным средством массовой информации. Основателем ее был Владимир Ленин. В первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а дата – 5 мая до 1991 года являлась праздничной. Отмечался в этот день День печати, который ныне празднуется 13 января. 5 мая в 1912 же году в шведской столице Стокгольме открылись пятые летние Олимпийские игры. Впервые в истории Олимпиады на игры прибыли команды со всех пяти континентов. Дебютировали спортсмены из Египта, Люксембурга, Португалии, Сербии и Японии. И эта Олимпиада стала последней, где спортсменам вручали медали высшего достоинства из чистого золота. Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России в 2002 году. Датой для учреждения послужило важное историческое событие. 5 мая в 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Длительное время учебный центр оставался единственным в мире. Сегодня же наследник Кронштадтской водолазной школы является Военно-морской инженерный институт. Всех причастных к сегодняшнему празднику мы поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

А ведь мы чисто теоретически допускаем такую возможность, что кое-кто дотанцевал и до утра. Вовсе не обязательно буги. На свете масса других танцев, которые могут увлечь настолько, что и не замечаешь, как ночь пролетела. Дуэт Баккара на Ретро-ФМ в 4 часа и 42 минуты. Дальше, друзья. Сиси Кетч, ансамбль «Здравствуй, песня» и Ace of Base.

0: Ну и для того, чтобы не просто пожелать всем доброго утра, но и, так сказать, замотивировать и подбодрить каждого, кто слушает сейчас Retro FM, вот эта прекрасная песня от Сиси Кейдж с пожеланием успеха. 4 часа и 55 минут столица.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов утра в Москве уже, друзья. Это «Утренний экспресс». Добро пожаловать на борт.
1: «Утренний экспресс» на «Ретро-ФМ».
2: На пути в новый день.

0: И в который раз уже 100 тысяч миллионный проникаемся глубиной глубин этой трагической истории. Я про неизвестно чьего сына Билли Джин. Майкл Джексон на Ретро-ФМ, 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра, друзья. Это «Утренний экспресс» продолжает мчаться. Давайте узнаем, что интересного нам звезды нашепчут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки, бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы, смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Вот это точно. Девы, сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы, глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы, соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги, спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, вот мы с вами и добрались до отметки позитивной, то есть начинаем делиться позитивом, планами позитивными, достижениями или просто событиями, которые имеют место в нашей жизни. Не стесняйтесь, не жадничайте, если в вашей жизни происходит что-то хорошее, обязательно напишите нам. Как это делать? Прямо сейчас присылайте сообщение в наш канал в Максе, ну или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале смс-ок писать RetroFM, ну и, разумеется, подписывайтесь, друзья, называйте свои имена. Также желательно назвать фамилию, город и телефон. Это для того, чтобы знать, куда отправлять тостер. Автору самого позитивного сообщения будет вручен подарок от RetroFM. Тостер – незаменимая штука для тех, кто любит хорошо завтракать, или обедать, или ужинать, или просто перекусывать. Думаю, с этим разобрались, так что давайте, присылайте все самое позитивное, что может быть. Жду.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот так живешь, не обращаешь внимания на девушку, а ее увозят, причем из-под носа, что называется. А ты только-только подумал посмотреть в ее сторону. Группа Смоки на Ретро-ФМ. 5 часов и 30 минут. А мы давайте, друзья, полистаем ежедневник. Утешимся, так сказать.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня у нас 5 мая, год 2026. Вторник на календаре. И ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник, день шифровальщика, отмечает Криптографическая служба России. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1921 году, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба. Принципы и основы ее работы, формы и методы, приемы и способы вырабатывались несколькими поколениями советских и российских криптографов. Особенно эта служба проявила себя во время Великой Отечественной войны, когда для оперативности принятия решений нагрузка на каналы связи порой достигала 1500 телеграмм в сутки. Всех сотрудников Криптографической службы России поздравляем с праздником. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров, писатель, сатирик, сценарист, артист эстрады Леон Измайлов, английская певица, автор песен Адель, российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, британский поп-певец, музыкант, автор песен Крейг Дэвид, российская поп-певица, актриса и телеведущая Ирина Салтыкова. 5 мая свой профессиональный праздник отмечают люди благодаря заботливым рукам, которых большинство из нас появилось на свет уже более 2 десятилетий подряд. Эта дата считается Международным днем акушера. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. По народному календарю наши предки следили за погодой. Если в этот день тепло, такая же погода сохранится до конца весны. В ночь заморозки, до осени ждали еще 40 морозных ночей. Много росы с утра к теплому дню. Полная луна предвещала дожди. А из примет верили, если в этот день найти дома или на улице деньги, это сулило большую прибыль. Именины сегодня отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим и Федор.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, ну что, начинает поступать ваше сообщение в нашу рубрику «Позитив». Разные они, и прям совсем-совсем хорошие, и такие, что заставляют подумать. Светлана из Таганрога передает привет сестре Татьяне, которая живет сейчас в Туле. «Сестренка, давай уже мириться», пишет Света. Татьяна, действительно, давайте уже миритесь, ведь близкие люди, они потому и близкие. Валентина Федоровна из Оренбурга пишет, что день ее сегодня обещает быть весьма-весьма насыщенным. Приехала на дачу, много работы после зимы, надо все успеть к приезду внуков. Так приедут внуки, запрягайте их и пусть отрабатывают пребывание свое. Вячеслав из Выборга не спит, потому что готовится выступить сегодня в роли экскурсовода по любимому городу для любимой, которая приехала сюда впервые и совсем не знает города. Ну, видимо, в отличие от Вячеслава, который успел изучить. Ой, Выборг – прекрасный город, он мне очень понравился. Я был в нем пару раз всего и... Еще бы съездил с удовольствием. Говорят, он изменился в лучшую сторону, стал красивее. Друзья, доброго утра всем. Присылайте ваши сообщения. Рубрика «Позитив». И не забывайте, автору самого позитивного сообщения сегодня, ну, собственно говоря, как и всегда, достанется тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну вот, кстати говоря, солнышко уже вылезло из-за тучи, предъявляет свои права на то, что утро обязано быть добрым, и музыка, звучащая на ретро-ФМ, это всячески подтверждает. Группа Queen на ретро-ФМ в 5.56.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра уже в Москве, друзья. Вставать пора. Ну, если кому пора. Кто еще нет, не пора, отдыхайте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Летели мы на утреннем экспрессе, друзья, и продолжаем лететь, потому что скорость только набираем, и все то, что сопутствует нам, только поднимает настроение. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны. Запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы. Пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы. Отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением. Раки. Бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы. Смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы. Сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Играть в позитив на Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Да, действительно, хорошие новости поступают. Вот пишет Мария из Ульяновска. А у нас приготовление к свадьбе. Скоро. У нас такая классная пара. Роберт и Даша. Ну, я не знаю, стоит ли со свадьбой поздравлять заранее, но счастья и здоровья молодым. Кристина из Новосибирска сообщает по большому секрету всему свету, что скоро собирается сдавать на права. По этому поводу очень переживает, волнуется и просит, чтобы все, кто слушает Ретро-ФМ, ну и ведущий Утреннего Экспресс в частности, пожелали ей удачи. Кристина, ни пуха, ни пера, у вас все получится. Таисия из подмосковного Егорьевска говорит, что самым позитивным для нее уже последние 3 года стало каждое раннее утро, когда малыш еще спит, а мама может спокойно поваляться в постели, не бегая по квартире, как заведенный веник. Таисия, ну, это время пройдет достаточно быстро и принесет с собой новые поводы для позитива в обязательном порядке.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Ни на пауза, ни повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

соберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: действительно кому какое дело. Поэтому осторожнее как-то надо выбирать слова, когда общаешься с незнакомыми людьми. 6.30 вполне себе нейтральная фраза. А еще, друзья, предложу ознакомиться с ежедневником. Тоже ведь никого не заденет, правда?
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 5 мая, год 2026, на календаре вторник, день рождения. Сегодня отмечает писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий Леон Измайлов. Благодаря таланту и на редкость интеллигентному юмору он прославил не только себя, но и коллег. Его монологи исполняли и исполняют такие артисты, как Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. Уникальные шутки Измайлова ушли в народ в качестве анекдотов, баек и афоризмов, а его рассказы для детей и юношества становились сценариями в киножурнале «Ералаш». 5 мая 1877 года родился русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Седов. В знак признания заслуг Седова перед отечественной наукой его именем названы два залива и пик на Новой Земле, ледник и мыс на земле Франца Иосифа, остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде и ледокольный пароход Георгий Седов. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Кутюрье Коко Шанель не любила цветочных запахов, которыми обильно душились дамы в начале 20 века. На отдыхе в Каннах она познакомилась с опытным парфюмером, эмигрантом из России Эрнестом Бо, который помог ей составить знаменитый аромат. Откуда взялось это название? По легенде, мадам Шанель из 10 парфюмерных пробирок, представленных Эрнестом, выбрала пятую. Добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. Шанель стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. Ну а еще сегодня отмечается День водолаза в России, День шифровальщика, Всемирный день общения, Хокку-день, Международный день принцесс и День большого сэндвича.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну, завершающая на сегодня рубрика «Позитив», вернее, часть этой рубрики, в результате которой мы узнаем, кому же отправится тостер. Так, Сергей и Елена из Владимирской области говорят огромное спасибо своим друзьям, семье Табунщиковых за гостеприимство и искреннюю радость, с которой те принимали их у себя. Это был отличный отпуск, за нами должок, пишут Сергей и Елена. Павел из Керчи делится радостью. Вчера у него родился внук, уже третий по счету. Каждый из сыновей порадовал, пишет Павел. Павел, мои поздравления, я так понимаю, с деревьями и с домами там все нормально. Бухгалтерия ведется, да, арифметика сходится. Так, Катерина из Ижевска с самого утра планирует драить квартиру к приезду мамы. Специально, говорит, взяла отпуск, чтобы удивить ее чистотой и уютом. Но у каждого, конечно, свои представления о позитиве. Кать, давайте я вам в качестве утешительного приза подарю сегодня тостер. Хорошо? Я думаю, никто не будет возражать. Я думаю, что люди войдут в положение. Все-таки человек с самого утра занялся уборкой. Это же надо заставить себя поднять в такую рань и делать это. Катерина, мои вам поздравления. Трам-парабам-парабам-пам-пам. Тостер ваш. Друзья, всем остальным доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
4: Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Ретро-ФМ» представляют 20 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Секонд Хенд» скидка на все 60%.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: И что, друзья, по итогу можно и нужно сказать. Ночь свое уже отыграла, на смену ночь пришло утро, светлое, бодрое и, несомненно, доброе, потому что встречать его вы начали с утренним экспрессом, а продолжите с первой сменой. Саша и Рита уже готовы к встрече с вами. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Погода на «Ретро-ФМ».
4: Доброе утро. За окном самарской студии «Ретро-ФМ» плюс 16. Дует юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня днем в городе малооблачно, осадков не предвидится. Воздух прогреется до плюс 24. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Напомню, в Самаре сейчас плюс 16.
2: Реклама.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: 6 дней отдыха в мае.
7: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
6: Хорошо. А после дачи на курорт без перелета.
7: Это как?
6: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
7: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.
8: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM 979 29 79.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.37. Доброго утра. Первые смены. Солнце вернулось. Весна гуляет. Ну, разве это не класс? Ретро, ретро. И, конечно, как всегда, в 7.00 к нам возвращается Вадим Ривман с новостями.
1: Обязательно с ними привет, доброе утро. Итак, силы ПВО уничтожили беспилотник, который летел в Москву. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. После полуночи городначальник информировал о двух сбитых беспилотниках, а в течение понедельника о 14 уничтоженных дронах. Между тем, за минувшую ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. И добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности полетов. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования Победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 0 часов 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Не менее двух человек пострадали во время происшествия со стрельбой недалеко от Белого дома. Несовершеннолетний случайный прохожий получил ранение. Ранее сотрудники секретной службы США заметили огнестрельное оружие у прохожего на центральном бульваре Вашингтона, примерно в 5 минутах ходьбы от резиденции президента США. Подозреваемый попытался скрыться и начал стрелять в сторону сотрудников спецслужбы. Те ответили ответным огнем. Подозреваемый госпитализирован с ранениями, другие подробности пока не приводятся. Правительство России внесло изменения в правила проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с 1 марта будущего года. Изменятся сроки для сдачи практического экзамена. Он должен быть сдан не позже, чем через 60 дней после дня сдачи теории. Ранее на это давалось полгода. Также по обновленным правилам, если кандидат не смог сдать вождение за 6 месяцев, ему будет назначена повторная сдача теории, а она должна состояться в течение месяца с момента окончания 6-месячного срока. Ну и последняя врач назвала напитки, полезные для офисных работников. Елена Павлова отметила в интервью журналистам, что следует выбирать напитки, дающие умеренный тонус и не вызывающие привыкания. Лучшим вариантом для утоления жажды является простая вода. Бодрость дают зеленый чай или черный чай. Также рекомендуются напитки без кофеина, например, травяные чаи. От сладкой газировки эксперт посоветовала офисным работникам отказаться. И еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: Добрейшего солнечного майского утра всем, кто уже проснулся. Это первая смена. Саша, Рита
1: на
0: месте.
1: Доброе утро.
0: Да, чем займемся, Маргарита?
1: Ну, у нас много чего будет. У нас и нейрохит, и фейк-контроль, и обратный отчет, и служебная тайна.
0: Почему ты так говоришь, как будто, я не знаю, там какое-то что-то повседневное такое. К нам возвращается служебная тайна!
1: Аплодисменты!
0: Ну и такие неожиданные повороты, да, в любимых играх будут происходить сегодня в первой смене. Да, также мы сегодня поднимаем одну необычную, но очень интересную творческую тему. Это будет через несколько минут. Но начать хочется с какой-то классики, с чего-то качающего, с чего-то пробивного. А пусть это будет Роксет.
1: Давай.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, гороскоп на 5 мая, на вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопить.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойно и неторопливо завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия дружбы можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: А еще главное, проснуться в классном настроении в этот вторник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: День 12 на часах. Ну что, как вам май? Как вам весна? Как вам настроение? Не находите ли вы его замечательным, Маргарита?
1: А не находите ли вы замечательным новость о том, что...
0: Я ждал чуть-чуть другое. А не находите вы замечательным немного помолчи? Вообще-то я говорю. Пожалуйста, Маргарита, рассказывай.
1: Потому что хотел бы сказать, что наконец-таки есть уже компания людей, которые подчиняются ИИ-модели.
0: Да ладно.
1: Вот, возможно, скоро, знаешь, и с тобой тоже будет сидеть ИИшка и говорит: Александр,
0: да.
1: Судя по вашему, ну, там, разговору, сегодня вы... Ну, и вот это все. Короче, рассказываю.
0: Да, давай,
1: подумай. Стартаперы открыли заведение, полностью управляемое ИИ-менеджером по имени Мона.
0: Так.
1: То есть, смотри.
0: Бар у Моны.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Кофейня. Вот 7.13. Ты захочешь выпить кофе, а там никого нет. Мало того, для того, чтобы ты выпил свой вот этот маленький, вкусный, бодрящий кофеек, Мона, значит, во-первых, отвечает за найм. То есть все, кто работает в этой кофейне, кофейне, были наняты Моной. Меню сформировала тоже она. Поставщиков выбрала она. Запасы и так далее. Вообще все сделала ИИшка. Ну, а людям просто вот: здравствуйте, заходите. У нас все товары свежие.
0: А навыками настоящего бариста и, опять же, как
1: пока
0: бармена.
1: Пока что она только
0: Мона
1: командует.
0: А, только менеджер
1: управляет. Но представь, вообще все, что есть в этой кафе.
0: Да.
1: Вот, все зерна.
0: Ну, да.
1: Вот эту вот штучку, кофеварку, на чем все это варится. Все выбирала Мона.
0: Пироженки тоже она проверяет, и их свежесть тоже, да?
1: Да, вообще
0: вот
1: все.
0: Вот и да.
1: Ну, короче, в общем, они сказали, лучше заранее подготовиться. Непонятно к чему. К восстанию машин, очевидно. То, что Мона сможет вести переговоры, если что.
0: Я так и думал, что у них будут кофейные патроны.
1: Я за своих стою. Это моя улица.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Мы обещали вам, что сегодня будет тема необычная. А получайте. Сегодня Хоку день. И это не потому, что мы его просто взяли и так объявили. Это наше волеизъявление. Это нам говорит календарь. Подсказывает, напоминает.
2: Я даже уже придумала. Да. Сегодня... Нет, Хоку день. Не мы придумали это, конечно. Доставайте ручки.
1: Прекрасно.
2: Ты же правильно учил?
1: Да.
2: Короткая, длинная, короткая.
1: Вот это, да, самое главное правило, я думаю, которое сегодня мы будем употреблять, приветствовать и которому будем следовать. Вообще
2: вы
1: традиционно говорят...
2: Да мы хоку, товарищ начальник.
1: Что вас до хоку довело, да? 17 слогов, да, 5 в первой строчке, 7 во второй и 5 снова в третьей. Обычно описывают здесь и сейчас, вот никакой сложной рифмы или метафор, просто классик. Вот что вижу, что вокруг меня, это вот про искусство созерцания. Там, не знаю, кудрявый пришел, кофе свежего выпил, жди сюрпризов.
2: Угу. Ну, то есть,
1: что,
2: короче,
1: угодно, про кого угодно.
2: Короткая подлиннее и опять далее. Короткая.
1: Вернулось солнце, ламбада будет нас во вторник. Достань бокалы.
2: Прекрасно.
1: Настроение, да?
2: Да.
1: Так, что угодно. Я думаю, что сегодня сказать? Мы вот такое творческое задание, если можно, дадим людям. Вот опишите свой день.
2: Вот смотри, у меня, смотрю.
1: Чтобы коротко, значит, чуть длиннее коротко.
2: Клавиатура пыльная. Кудрявый вроде недавно здесь все вытирал. Придется еще раз.
1: Ну, конечно, с длиной ты переборщила, а смысл отличный, Маргарита.
2: А почему вторую же? Можно длинную?
1: Ну, это не значит, что там должно быть 27. Ну, 5-7-5 примерно.
2: Мой хоку, мои правила.
1: Тогда третью засунь туда. Почему в двух? В общем, ребята, конечно,
2: третья
1: сегодня...
2: третья была, придется еще раз.
1: Вот, хорошо.
2: Я говорю,
1: теперь
2: убирался,
1: принимается.
2: Все грязное, придется еще раз. Это я с ним, на самом деле, разговариваю.
1: Самое главное, давайте расслабимся и позволим творчеству войти в наше утро. В трех строках, пожалуйста, расскажите, вот что представляет из себя ваш день? Может быть, что вас окружает? Или кто вас окружает? Будем ждать это в наших социальных сетях. Можно нам и в Макс писать, и ВКонтакте. Я думаю, через полчасика зачитаем первое творение, а кто знает, может быть, самого творческого, интересного, креативного. Мы даже сегодня наградим
2: кто
1: специальным
2: знает,
1: призом.
2: Кто знает, наградим, может быть, сюрпризом. Посмотрим.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
13: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
14: Подробности на astoriagrande.com.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

0: 7.29. Если вы не всыпаетесь во время, не знаю, будних дней, например, ничего страшного, не надо расстраиваться. Возможно, вы будущий чемпион, ну, как минимум, призер чемпионата по дневному сну.
1: О, это я.
0: Да-да-да, есть места, есть страны, в которых к этому относятся очень серьезно. Например, Южная Корея. Угу. Вот в Сеуле там мероприятие, знаешь, сколько людей?
1: Давай.
0: А я не скажу тебе точно, сколько собрало. Очень много.
1: Тысяча.
0: Больше.
1: Две.
0: По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Мне нравится требование.
1: Потрясающе.
0: Да-да-да. В общем,
1: все связанные между собой.
0: Да, не просто следили, чтобы они спали, но и сердечный ритм еще измеряли. Вот чем стабильнее показатели, тем глубже и спокойнее считался сон. Ну, победил, короче говоря, мужчина там за 80, да, вот такой на опыте там был. Но ноздря, вот буквально там, я не знаю, в полушаге от него финишировал 37-летний классический офисный сотрудник, которому удается поспать всего 3 часа в сутки.
1: Господи.
0: Понимаешь?
1: Слушай, а костюмы...
0: Это потенциал,
1: ну, типа...
0: недосып, это ваша сила.
1: Да, человек-паук или прям костюм?
0: Вообще любой костюм. Я думаю, что вопрос, в чем удобно. Если тебе удобно в Бэтмене, пожалуйста. Если в женщине-кошке, пожалуйста, и мужчины будут довольны. Решай сама.
1: Все, я пошла решать.
0: Всем 7.30. На секунду станем серьезными. Вадим Ривман с нами.
2: Да, расскажу. Привет, доброе утро. О новостях. Это крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Петербурге с 5 по 9 мая, то есть с сегодняшнего дня. Ограничения могут затронуть и Московскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов. Операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. При этом обычные звонки должны работать без изменений. В эти минуты в Тыву экстренно стягивают силы для борьбы с лесными пожарами. В республику направлены больше полусотни специалистов авиалесоохраны. Огонь угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Действует полный запрет на посещение лесов. В трех лесничествах зафиксировано несколько крупных очагов. Полыхают больше 1000 гектаров леса. Самая сложная обстановка с пожарами сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, а всего по стране особый противопожарный режим действует почти в 40 регионах. Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов. Они держали в руке оружие, флаги и штандарты. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск вооруженных сил. Генеральная репетиция 7 мая. В этом году, добавлю, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 39% россиян не видят рисков в проектах с обещанием сверхдохода, а четверть готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя из нее выйти. По словам Аксакова, финансовая грамотность должна стать обязательным уроком. Это поможет людям лучше понимать риски и защищать свои деньги. Поп-певица Бритни Спирс снова в центре скандала. Она признала вину по делу о пьяном вождении и сбежала тюрьмы. Как пишет Вашингтон-Пост, певица пошла на сделку со следствием, обвинения смягчили. В итоге один день под стражей, который она уже отбыла при задержании, год условного срока, обязательные курсы и штраф. Ранее певицу задержали за опасную езду по трассе в Калифорнии. Еще назову курсы валют. Доллар 75.44, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Чем мы еще сегодня не занимались? Да чем мы только не занимались. Даже хок уже придумали.
2: Да, а вот петь
1: но
2: не пели еще.
1: Этого, да, не было.
2: Друзья, у нас нейрохит впереди. Наша любимая игрушка. Мы там и поем, и беспроводные наушники дарим. Вот, еще и годовую подписку на популярный музыкальный сервис.
1: Нельзя выбирать любимые игры среди игр. Как будто вот ты любимую дочь назвала, а служебная тайна такая сидит в стороночке и внимание
2: она
1: ей
2: не
1: уделяет.
2: Слышит, она же только в следующем...
1: Она просыпается после 10.
2: 8-495-23-24-88-3, код Москвы 495, никому не говорите. Звоните.
3: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствие. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Руки вверх!
6: Это ограбление?
5: Нет, это концерт! 6 июня. Самара. Солидарность-арена. Билеты в кассах города. 12+.

0: еду на велосипеде.
1: Мой динозавр атакует.
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 000 рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 200.

0: Итак, Екатерина из Москвы сегодня даст, я надеюсь, достойный бой искусственному интеллекту. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, хочется сказать, Екатерин, ну, раз вы из Москвы, ну, классно же, да? Все, сейчас вот за окном смотришь и такой, ну, вот это вау, конечно, утро.
1: Да, согласна. После продолжительного холода очень приятно смотреть.
0: Да, не переживайте. Да, не переживайте, после обеда опять дождь хлынет.
2: Нет,
0: все
2: после
0: хорошо.
2: Обеда нет, но к выходным там что-то должно чуть понизиться, а потом опять повысится.
0: Вот прям хоть поспорь. Вчера тоже весь день солнце передавали, потом хоба и тучки набежали.
2: Но зато все равно тепло было.
0: Да, было классно, согласен.
2: Все, поспорили,
0: все, москвичи,
2: немножечко.
0: Не плакать, москвичи не ныть. Собрались и давайте победим. Давайте сегодня угадаем песню. О, да там невозможно не угадать по тексту. Но мы ее наизусть все знаем, Екатерин.

0: понимаете, причем в нескольких поколениях. Хит, вот среди хитов, проверенных временем, это трижды проверенный временем, понимаете?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте. Слушаем. Первая подсказка. Слова. Бьемся за беспроводные наушники. Поехали.

0: так на стиле.
1: Так, да.
0: Телефон... Телефонный Е, наверное, так. Имел в виду человек, рожденный после 91-го. Так? Екатерина?
2: Мои номера, телефонные номера, да, разбросанные по городам.
1: Дальше.
2: Так, что-то очень знакомое.
1: Очень знакомое.
0: Ну, как бы да, да. Понимаете, там и про 91-й не просто так заговорили, да, вот. Может, оно время имеет значение. Может, обстоятельства какие-то изменились. Есть мысли, Екатерина? Либо исполнитель, либо о чем там поют.
2: Ну. А можно подсказку?
1: Ну, можно, но это мы вот уже переходим с
0: вас,
1: вами.
0: Где вы живете, да? Вот у вас, не знаю, ну, точный адрес вы не сказали, да, ну, Москва, да. Ну, вот здесь песня другой адрес вообще как бы употреблялся. Тоже достаточно четкий, такой согревающий. Немного ностальгический. 3 секунды на размышление, Екатерина.
2: Петербург.
1: Ну, почти.
0: Вот ты знаешь, как бы и ничего плохого не скажешь.
2: Ленинград.
1: Ну, это уже ближе. Ну, давайте вторую подсказку.
0: Вы вызывайте Ривмана, я не знаю. Питер, там все. Сейчас Вадим придет. Ну, ладно. Давайте вторую подсказку, которая, ну, после которой будет непростительно не угадать. Пожалуйста.

0: Когда же понятную песню можно исполнить в современном стиле так, что слова все равно будут непонятны. Ну что, Екатерина, кто поет что?
1: Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес Советский Союз.
0: Прекрасно.
2: Ну, Ленинград фактически.
0: Да. Мой адрес Советский Союз. Что ж, Катерина, все-таки победа, все-таки, да, Советский Союз разгадали, и значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис ваша.
1: Спасибо.
2: Вы молодец. Наслаждайтесь победой, наслаждайтесь прекрасными московскими денечками, да и днем в целом.
0: Оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами оригинал от великолепных самоцветов.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Хокку-день, и вот полетели первые сообщения, первые сочинения на тему. Так, записалась на фитнес, но колбаса не отпускает. Худеть позже буду.
2: Так.
1: Хорошо.
2: Далее. Утро... Нет, давай вот это. С инженером мы перепутали КБ, пьянствуем уж.
1: Прогноз стабилен, дождь ожидается, хочется в круиз. Проверенный хит звучит на Ретро-ФМ с утра. А кто против-то?
2: Вот и платежка в строчке, где имя мое, крупная сумма и грустный смайлик.
1: Жизненно. Тепло вернулось, мороженое купил, друг не понял.
2: Дальше. Проснулся, радио включил, в нем солнце ярко-рыжее глаголит истину. Хороший будет день.
1: Что ж, ждем новых поступлений. Ребят, через несколько минут обязательно вернемся. Пишите в соцсетях. Сегодня Хокку-день. Добавим творчество в это и без того солнечное утро.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. За окном самарской студии Ретро-ФМ плюс 16. Дует юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня днем в городе малооблачно, осадков не предвидится. Воздух прогреется до плюс 24. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Напомню, в Самаре сейчас плюс 16.
4: Реклама.
5: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
6: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркас и модуль привезли, поставили, живешь. Телефон 8-927-267-8080. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
7: Где праздник каждый день?
8: В Супре!
7: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
8: В Супре!
7: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
8: В Супре!
7: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
9: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: 5-6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
11: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
12: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев-проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: что-то еще теплее и солнечнее стало. Первая смена. Контролируем ситуацию. 8.00 в столице. А еще внимательно следим за происходящим. Новости от Вадима Рибмана.
1: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут, как уточнял губернатор. В регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета. В ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена. Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Он сообщил, что Киев поддержит прекращение огня с 0 часов 6 мая. При этом, по словам президента Украины, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Ранее Минобороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. В частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других, что позволяет ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в нашей стране в порядке эксперимента. До конца 2028 года самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. А об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новые явления высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или же отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. И еще назову курс валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром. Ретро-ФМ.
2: Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: 3:09 в Москве. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Чем мы сегодня занимаемся? Для тех, кто только проснулся сегодня, Хоку, день в трех строках, расскажите о том, на что похож этот
3: проснулся
0: день у вас.
3: Проснулся сегодня, Хоку, день на ретро. Давай, включайся.
0: Ну давай, Юритмикс. Для тебя.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Гороскоп на вторник, на 5 мая. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Умовное, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, надавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалог с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс. Сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойное и неторопливое завершение сложности задач принесет надежный результат.
2: Водолей, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: И рыбы. Широта мышлений, позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: 8:08, ребят, ну наконец-таки давайте загадаем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.14 на часах. Доброе утро, Саша, Рита здесь.
2: Доброе утро.
1: Не находишь, что ты сегодня как-то слишком молчалива?
2: А что такое? Ну,
1: вообще,
2: заметил?
1: Это может тебе пригодиться, потому что фраза «Вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде», которую мы помним еще из кино, она на самом деле приобретает, я не знаю, новые краски, потому что теперь, возможно, арест за болтливость.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот я и говорю, молчи, девочка, молчи. Пассажирку рейс авиакомпании, не буду называть какой, но не наш, сняли с самолета и арестовали прямо перед вылетом из Флориды. Ну, знаешь, да?
2: Флорида. Флорида была на концерте.
1: Причиной стал ее отказ прекратить телефонный разговор. Она была настолько увлечена беседой, что совершенно игнорировала все просьбы бортпроводников и сорвала полет. Подвела 200 пассажиров. Теперь не только в библиотеках эта угроза нас сопровождает, но и, возможно, на перелетах.
2: Нет,
1: да,
2: ну смотри, я, во-первых, максимально понимаю бортпроводницу. Вот люди, которые... Вот есть среди нас те самые, которые, например, в метро слушают без наушников, там кино смотрят, рекламу, музыку. Это что за бумбокс такой 26-го года на плече?
1: Ну, это же, да, общественный просмотр рилсов,
2: да,
1: знаменитый. Вот когда один смотрит, и все остальные соучаствуют.
2: Дальше, есть предположение, надо узнать, у меня мать, так сказать, дома спит, или она там где-то во Флориде, собственно.
1: Безусловно,
2: потому что
1: поспорить.
2: Это может быть она. Вот, я в детстве тоже помню, говорила, не помню о чем, но вот с подружками, знаешь, по 17 часов. О чем? Сейчас, если мне кто-то позвонит, я такая, подождите, сначала надо написать вообще сообщение. А вот...
1: Да,
2: а
1: ты
2: вот...
1: просто голосовой на 5 минут запишешь,
2: это
1: и все,
2: да,
1: я тебе знаю.
2: Ну там на двойку можно поставить.
1: Да, но за голосовые пока не сажали.
2: Не сажают, это хорошо, мы с подружкой будем очень рады, а то мы первые пойдем под статью.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: вам расскажем, напомним, особенно если вы не очень внимательно следили за розыгрышами последних трех недель.
1: О, это такой сахар, который даже не нужно в ПП переводить, потому что... Нет, ПП это
0: лучше любого рафината.
1: Потрясающе, только если так это все перевести.
0: Пусть плывет ПП. Вот что у нас имеется в виду, потому что Астория Гранде, наш давний друг, предложил нам. А может быть... Махнем в Грецию.
1: Написал, привет, спишь? Махнем, да, в Грецию.
0: Но ради такого предложения можно и в 3 часа проснуться.
1: Конечно.
0: Поэтому,
1: же,
0: да, мы прощаем за эти ночные сообщения и с удовольствием идем по морям в июле с 18 по 28. Круиз Ретро FM на Астория Гранде. Да еще с нами 15 счастливчиков, которые выиграли путевки. Они же еще с собой по человеку возьмут.
1: Плюс один. И поэтому вот это сообщение переслали. Знаете, у нас есть 15 счастливчиков. Они уже своим плюс один. А мы дальше, значит, по списку. Группе Вирус отправили сообщение.
0: Группе Плазма.
1: Группе Лицей.
0: Да и Саше Айвазову.
1: Вот. И все ответили, представляете, потому что такие: о-о-о, Греция! Вот эти потрясающие города, острова, потом, значит, вкусная еда на Астории, спорт,
0: квизы, соревнования,
1: концерты.
0: Одна только мысль о круизе уже греет. А ведь и без того тепло на улице.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Хоку день. Напомню, 17 слогов, 5-7-5, примерно такая структура, но мы еще упрощаем. Коротко, подлиннее, коротко. Вот что пишут люди в соцсетях. Качаюсь, как маятник, пинаю нефритовый стержень, так день быстрее проходит.
2: Потрясающе. Давай, у меня пока грузится, можешь дальше читать.
1: Николай пишет, отпуск сегодня, первый день радости, солнце прячется. Не поспоришь. Линусь пишет, звезды гаснут, заря разливается. Голос ваш ведет сквозь туман будней. Благодарю первую смену.
2: Здесь
1: солидно. Прям хочется лайкнуть отдельно. Да, спасибо большое. Так. Громко на крыше коты весну прославляют. Не до весны мне вставать в 5 утра. Не только вам. Ну хорошо. Мы как раз таки попросили написать Хоку вот про ваш день, про то, как у вас все складывается. Саша сенсей и Рита Сан помогали, как могли. Мои хорошие дзеновские ведущие.
2: Дзеновские такие на спокойном получаются.
1: Очень спокойные, да.
2: У нас, по-моему,
1: про нас ли это?
2: Спутают с одним человеком из Санкт-Петербурга. Он же из Ленинграда. Так, есть там, может, про него?
1: Про Ленинград там уже про многих. Проснулся, потянулся, ретро-ФМ включил. Вадима Риту Сашу в эфире получил. Здесь уже в нашу рифму
2: получилось. Смотри, Вадима Рита, это как немножечко обманочка, да? Вадима Рив, а тут вот Рита как бы внезапно вырисовалась. Опа!
1: Дождь идет, рада всему. И это к добру, весеннему пробуждению. Лето не за горами. Ну, кстати, Гоку как раз-таки в большинстве своем про природу и пишут, прославляют и созерцают.
2: Вот у вашей огромной мировой комьюнити, тех, кто смотрел «Звездные войны». Вчера же был как там?
1: May
2: the force be with you. Это же очень похоже на Хоку получается. Вот то, что ты сейчас читал, оно было похоже. Нет ощущения, что так же? Ну там, что там? Солнце встало, тра-та-та-та-та-та. А там то же самое. 4 мая будет с тобой. Как будто немного похоже на... как это? Кто читал это?
1: Мастер Йода.
2: Мастер Йода, да.
1: Видим, что увлеклись вы темой, Маргарита. Давайте сюда зачетку. Да. Будем считать, что этот курс вы прошли успешно.
3: Здравствуйте. На ретро-ФМ новости. Я Александра Шереметьева. Страны мира продолжают оказывать помощь Киеву. Так, правительство Канады выделило 200 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Отмечается, что в целом Канада направила более 830 миллионов долларов Киеву. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты. Тестовый режим будет действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029. Проект позволит торговать с лекарствами в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. При этом в мобильных пунктах запрещено продавать ряд препаратов, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, иммунобиологические лекарства, препараты с долей спирта более 25%, а также те, что требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Также под запрет попадают лекарства предметно-количественного учета. Отмечу, мобильная аптека – это автотранспорт с отдельной кабиной водителя, принадлежащей аптеке на праве собственности и оборудованной для автономной работы. Препараты в таких пунктах должны быть защищены от осадков, низких и высоких температур. В эти дни на территории Самарской области проводятся неплановые ремонтные работы на электрических сетях. В связи с этим местами по региону ожидаются отключения света. Так, сегодня до 17 часов подача электроэнергии приостановлена на ряде улиц сел Савруха, Ташла, Ветлянка, Красный Яр, Малая Каменка, а также поселка Городцовка, в поселке Удачный и на других территориях. И напоследок новость от самарских специалистов. Они провели исследование и назвали самые популярные имена детей в апреле этого года. Стало известно, что мальчиков сейчас чаще всего называют Александр, Матвей, Лев, Михаил и Дмитрий. А самыми популярными женскими именами в регионе за апрель стали Ева, Мария, Валерия, Анна и София. Среди редких имен для мальчиков оказались Архип, Феликс, Никита, а для девочек – Ясмина, Ольга, Нина. И в конце выпуска курс валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88.27. Всем хорошего дня. А следующий выпуск самарских новостей на Ретро-ФМ слушайте в 11.30.

0: Столица 8.39. Не правда ли крутой май, а? Кстати, расскажите об этом в рамках Хоку. Три строчки, и ваше настроение будет передано, будет зачитано в прямом эфире. Это мы обещаем, но это в рамках рубрики «Между тем». А впереди у нас совсем другое.
1: Да, друзья, вот я, кстати, зачитаю одно.
0: Давай, давай.
1: Из сообщений, которое пришло в МАКС. Мы говорим, что тепло, а человек, видимо, из другого города пишет: «И тот, кто был с нами в круизе в прошлогоднем». Потому что Сергей пишет: «Утро, дождь, пробки. Еду на работу. Ем финики, вспоминаю теплый Египет».
0: А у нас впереди Греция.
1: Кто-то
0: так
1: будет
0: на всякий.
1: Теплую Грецию.
0: Я
1: вообще
0: послушал, что ты сказала в Марс.
1: В Марс,
0: ведь,
1: да,
0: может быть, это ошибочка по Фрейду через 5 лет. Ну, ты мне
1: кто
0: в Марсе
1: знает,
0: напиши.
1: Да. Так, друзья, пока будем вспоминать наш номер телефона, чтобы сыграть с нами в фейк-контроль. Мы подготовили для вас факты, что-то из этого правда, что-то ложь. Но то, что мы вам подарок за это дадим, если вы, конечно, выиграете. Там и сертификат на 5000, на 3000 и кружка. 23-24-883, код Москвы 495. Вот это все правда.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 15 до 16. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
3: Реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов.

0: номеров и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
1: Яркий, как восточный ковер, и страстный, как любовь. Балет «Корсар» перенесет вас в мир Востока и приключений. Премьера на сцене театра оперы и балета 15, 16 и 17 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Хочется пригласить прекрасную девушку, Маргариту.
2: На танец.
1: На танец. Ну, пока поговорить. Ася из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ась, а скажите, у вас какая погода сейчас?
3: Отвратительная. Хуже, чем у вас.
1: А расскажите.
2: Конкретизируйте.
1: Расскажите, ну, как бы порадуйте в скобках, да, вот нас. Ну, хотя бы раз же должно в году такое происходить, да? Пожалуйста.
3: Ну, 10 градусов.

0: градусов и дождь, но это ненадолго. Поэтому можете не радоваться, у нас все равно теплее.
1: Если есть на ветера, это Московская область сейчас, да? Ну ладно. Краснодар взял райский отпуск. На ближайшую неделю я не рай, сказал да Краснодар. Ну ничего страшного. Зато потом представьте, когда она вернется, да, вот какое воодушевление будет. Это же всегда встречается с какими-то положительными эмоциями. Так что в ожидании чуда, Ась, давайте победим. У нас фейк-контроль, у нас три темы. Что у нас есть? Команда первой смены. У нас есть компьютерная мышь. У нас есть бобслей. О чем, о ком поговорим?
0: О, господи.
2: Команда первой
0: давайте
2: смены.
0: Давайте о команде.
1: Это
0: мы.
1: Давайте, да. Либо правда, либо ложь. Вам решать. Поехали.
2: Итак, значит, первый факт. Любимой песней Саши Светлова в детстве была песня Газманова «Путана, путана, путана, ночная мамочка, ну кто же?»
0: Ну, я думаю, что да.
2: И это... Это правда. И когда к нам приходил Олег Газманов, Саша даже ему об этом рассказывал.
1: Да, поговорили по душам с Олегом Михайловичем, поставили ему запись еще из 80-х, да, когда на магнитофон пели. Мне было полтора, я еще не понимал всего в этой жизни. Так.
2: А сейчас Сашечка расскажет стишок и споет песню.
1: Давай, сынуля, да.
2: Огнемотеля так заманчиво горят.
1: Это вторая была. Так, второй факт. Рита Субботина хотела в детстве выйти замуж за футболиста Дмитрия Оленичева. Правда или ложь?
0: Я думаю, что нет.
1: Нет, принимается. А она хотела.
2: Конечно.
1: За капитана московского тогда «Спартака».
2: Сычев?
1: Кто еще был, да?
2: Сычев был.
1: Но это попозже пришел. Просто Оленичев уехал за границу.
2: И Титов еще. Ну, что было подружки, а у меня Оленичев.
1: Понятно. Так и разделили с подругой, не поругались, не подрались.
2: Нет, все нормально.
1: Хорошо. Третий факт.
2: До сих пор следим за ними.
1: Третий факт. О ком же? Да, конечно же, о нем, о звукорежиссере.
2: Звукорежиссер первой смены Саша, который Саня, который кудрявый, признавался, что в детстве съел лягушку. Правда или нет?
0: Правда.
2: И это... Как ни странно, но это неправда.
1: Да, неожиданно.
2: Мы думаем, что у него 4 желудка, потому что вы бы знали, сколько он ест, но лягушек еще не ел.
1: Да, он все-таки вот такой, знаете, капризуля, избирателен до видео. Он ее очень много, но не вот это все. Знаете, эта игра привела вас к термокружке.
2: А это прекрасно.
1: Приятно, что вы пока обо мне разгадали. Да-да-да, вот с ребятами было таинственно. Было сложно. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вручаем фирменную термокружку от Ретро. И уже отправляем ее в холоднющий Краснодар. Ну пока она дойдет, там уже, как говорится, все наладится. Ай, спасибо вам большое за общение и настроение, которое вы нам принесли.
3: Фейк-контроль.

0: Столица 8.52. Сегодня Хокку день. С трех строчек рассказываем о том, у кого этот день, на что похож, что вас окружает, кто вас окружает. И описываем свое состояние. Делимся этим в соцсетях. Обязательно зачитаем через несколько минут.
1: Да, кроме напоминаем, того, что у нас такие правила. Короткое, длинное, короткое.
0: Да, без строгих там 5 слогов. Мы не следим за этим. Самое главное — это настроение и суть. Еще что?
1: Вот,
0: ну, спорт расскажу
1: Евгения
0: обязательно.
1: Написала. Я немножечко сокращу по нашим правилам.
0: Да.
1: Документов стопка. Мне все по плечу, ведь рядом Рита и Саша. Но сначала кофе. Вот в таком вот, понимаете?
0: Да, прекрасно, задумчиво, со смыслом.
1: Да. Еще у нас впереди будет игрушка, у нас обратный отсчет. Да. И, конечно, Саша подготовил спортивные новости. Ох, как он готовил. Вы бы видели.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Дует юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня днем в городе малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Ветер будет дуть западного направления. Его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Напомню, в Самаре сейчас плюс 19.
2: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Ретро-ФМ» представляют 20 мая. Группа «Мираж».
5: Но ты мой новый герой, ты с тобою снова...
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара, Аэропортовское шоссе 1G.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
9: Мой динозавр атакует!
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
11: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.ком.рф.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ретро FM теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб.
13: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
2: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
13: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
2: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Радиохаб
13: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Самаре 979 29 79.

0: День столицы. Первая смена приветствует вас. Началось. Это так, немного хопку с утра пораньше вам. Без формата ховку, а просто, по факту. Новости от Вадима Ривмана.
1: Да, привет, доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. С марта будущего года также меняются правила подачи медицинской справки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения. В Госдуме предложили снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибаддиновым в преддверии Дня Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о войне. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры России Ольге Любимовой. Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – это одна из важнейших задач. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичей ожидает от 24 до 26 градусов. Однако столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью, кратковременным дождем и даже грозой в отдельных районах. Ну и последнее. В Бразилии на профессиональном уровне дебютировал уникальный футбольный клуб. Все его игроки представляют коренных жителей континента. Ранее ни одна команда, состоящая из коренных бразильцев, не участвовала в высших дивизионах страны. От чемпионата штата Рио до высшей футбольной лиги Бразилии. Именно такой путь собираются проделать футболисты и владельцы нового клуба «Оригинариус». С португальского это переводится как «изначальный, исконный, оригинальный». 26 талантливых молодых игроков из 13 бразильских групп собирали в 10 штатах. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
0: Доброе утро всем, кто уже проснулся. 3:10 в Москве, Саша, Рита.
3: Доброе утро.
0: Да-да-да, у нас хоку день. Мы продолжаем принимать сообщения в самых разных соцсетях на тему того, какой у вас этот день. Только в три строчки надо умещать. 5-7-5, если по слогам. Но мы сегодня, конечно же, принимаем и просто творчество. Встаю, первая смена в эфире. Кудряш на виниле, Вадим в эфире, а я с бокалом на эйфории.
3: Ну, Ирина еще такой ритм своей. Нормально, 9 утра, самое время.
0: Да-да-да, я даже не сомневаюсь в хорошем настроении этого человека. Впереди у нас будет спорт, обязательно устроим обратный отсчет. Настраивайтесь, ребята. Кстати, поможет нам поймать настроение команда Headway.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 5 мая, вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиноким, одиночным решением.
1: Одинокое решение. Раки, добрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не оценивать свои силы и сроки. Вы поняли.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Так, весы, глубокое дотошное изучение темы, выявить скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги. Спокойное и неторопливое завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желания понять друг друга.
1: Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: А еще очень важно – это спорт. Тоже можно сказать главное. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, давайте сегодня с хоккея начнем. «Авангард» уступил «Локомотиву» в шестом матче при 3-2 в серии 1-2 финал Кубка Гагарина, хотя вел 2-0. Да, там Шелунов забил за 33 за 11 секунд до конца третьего периода, соответственно, перевел игру в овертайм. Ну а Рафиков забросил победную шайбу на 97-е. Это действительно тот захватывающий хоккей, который мы любим. В НХЛ Каролина обыграла Филадельфию 3-2 в овертайме, ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Стэнли. Теперь поговорим о футболе. Да, вчера новость появилась. ЦСКА и главный тренер Фабио Челестини расторгли контракт по соглашению сторон. Если что, армейцы заплатят швейцарцу неустойку 500 тысяч евро. Манчестер Сити вырвал ничью с Эвертоном 3-3. Там Доку забил на 97-й минуте. Ну и теперь Сити отстает от Арсенала уже на 5 очков в АПЛ. При матче в запасе. И там 3 тура до конца сезона. Развязка будет огненная. Спортивный советник ПСЖ прилетит на переговоры по Алексею Батракову после завершения выступления клуба в Лиге чемпионов. Да, парижане планируют трансфер Хавбека Лока на лето. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ну, а верить инсайдеру или нет, решайте сами. Еще Александр Кокорин покинет Арис по окончании сезона. Об этом сообщил гендиректор клуба. Цитата. «В последнем туре будет трогательная церемония. Проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше». Отмечу, что Кокорин выступал за Арис 22-го года. Сначала на правах аренды из Ферентины, но затем и после полноценного трансфера. В 12 матчах за клуб форвард забил 33 гола. Это все новости спорта к этому часу. Ну а дальше всем ламбада.
0: Физкульт-привет. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: приятного такого майского межвыходного настроения. Кстати, сегодня пятое, поняли, да? Ну, скоро-скоро уже.
1: Как дела, ваше межвыходное настроение?
0: Так, этот маленький пятидневный промежуток пролетит незаметно.
1: Конечно,
0: да,
1: же, рабочий. Конечно же, да. Так, у меня отличная новость про жителя Калифорнии. Я, видишь, как сходила на концерт Флорайда. Кстати, я считаю, он ретро-абсолютный персонаж. Все у меня с Калифорнией связано. В общем, ну я в шоке, если честно. Человек, житель Калифорнии, внимание, сделал

0: 12412 подтягиваний. Знаешь, за сколько?
1: За жизнь.
0: За 24 часа.
1: Быстро он, быстро.
0: 22 года человечку. Я в шоке. Как это? 12412 подтягиванием. В общем, он начал попытку...
1: Это сколько он шашлыка съел накануне, что потом он себя так наказывал.
0: Да, смотри, в 10 утра в субботу он начал, ну и завершил, собственно, марафонскую тренировку вот ровно в то же время, в воскресенье.
1: Да, сегодня пообещал за 24 часа 30 тысяч раз отжаться, потому что в выходные еще был тархун.
0: В январе был текущий рекорд установлен. Да. Значит, он был 12345 подтягиваний.
1: Ну, там, наверное, просто двойной бургер съел человек, да?
0: 67, понимаешь, лишних всего-то каких-то. Я за неделю примерно столько сделаю. Ну и сказал, что 3 года назад всерьез начал тренироваться и пытался превзойти способности друга. А мне нравится, что это еще и друзья. Знаешь, такие руки-базуки приходят. А, это наши спортсмены, подтягивальщики пришли.
2: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановлен проверенные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня не только у нас, а вообще по календарю. Хокку день. Попросили мы в трех строках описать свой день, все происходящее. Генрих пишет: новости спорта, выкрики «замуж хочу», Саша и Рита. Генрих, спасибо.
2: Слушай, у меня тоже всегда тонко, прекрасный аккуратно. Хокку от Гаяна, который, очевидно, хорошо слушал наши игры. И в фейк-контроле мы рассказывали про нашу команду. Да. Вот такой вот стих. Позавтракал под нейрохит, послушал вожделение Риты. Сычев скучает, Оленичев сердит. Пора платить кредиты.
1: Жизненно.
2: Видимо, человек потом пошел на работу.
1: Андрей пишет, Беляков в группе «Рисмена» ВКонтакте. Только проснулся, хокку решил сотворить. Это для первой. Принимается, Андрей. Благодарим вас за участие.
2: Малина нам пишет. Круче, чем «Ура, зарплата! Вы здоровы!» Нет ничего. И говорит, может, в тему не попало, но слова волшебные. Очень сильно попали, и слова вообще великолепные.
1: Вадим пишет. Компьютер гудит. Снова в GTA поиграть тянет меня. Реферат потом. Молодежь подключилась.
2: Константин. Сон короткий. Как ночь, в день жаркого лета пить надо меньше. Но тут и хокку, и
1: еще... мне кажется, тут отдельный конкурс можно обсуждать под фразу «пить надо меньше».
2: Да,
1: первые
2: да.
1: две строчки, знаешь, как мы, и там дальше третью
2: мы
1: подставляй, рубить просто можно.
2: Мы можем похоже сделать такую тему.
1: Да, спасибо, ребят, пишите в наших соцсетях, мы обязательно вернемся к вашим сообщениям, но сейчас надо новости узнать. Половина десятого. Актуал от Вадима Ривмана.
3: Надо, значит, рассказываю. Доброе утро. Итак, выпускникам школ необходимо дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Силы ПВО уничтожили беспилотник. Пилотник, летевший в Москву, об этом сообщил Сергей Собянин. После полуночи мэр информировал о 2 сбитых дронах. Между тем, за ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. Добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 0 часов 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Между тем, репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. В этом году, отмечу, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. С октября этого года на маркетплейсах в России могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом известием сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Наличие таких растений, между тем, на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участка. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки. Евро 88.27. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: столице 9:38. Сколько там еще? 3,5 дня до выходных, да? Если обратно что-то считать.
1: Да.
0: Вот наш оптимистично. Осталось-то всего 3 с небольшим. А не так, что прошло только 2 рабочих дня, да? Все зависит от настроения.
1: Все зависит от стакана.
0: Обратный отчет иногда может быть позитивен.
1: Да, друзья, у нас обратный отчет. Он в целом всегда позитивен для тех, кто, во-первых, дозвонится, сыграет с нами, потому что там же можно, знаете, какие подарки получить. Там, например, суперприз – это смарт-часы от RetroFM. Поощрительный подарок – фирменная футболка. Поэтому всегда, всегда наполовину полон обратный отчет. Это я тоже в стиле Хокус заговорила. У нас сегодня по этой теме мы общаемся, тоже пишите ваше сообщение. И номер телефона, пока Александр не уснул от того, сколько я говорю. А нет, он же уже уснул. Сашка, просыпайся, скажи номер.
0: 23-24-88-3. Код Москва 495.
2: Реклама.
3: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение «Майя» от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
3: Повторять не буду. Немедленно руки вверх.
4: Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 6 июня. Самара. Солидарность-арена.
5: Билеты в кассах города. 12+.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
7: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
8: Мам, а мы тут будем строить крепость?
9: Конечно, солнышко. На нашем участке, между бассейном и барбекю.
10: И все это малоэтажный жилой комплекс «Клуб 12». Всего 2 минуты до Волги. Безопасная территория, где ты сможешь гулять. И цена ниже, чем еще за непостроенную трешку. Свой дом, своя видовая крыша-терраса. Вокруг природа и городской комфорт. Коммуналка только по счетчикам.
9: ЖК «Клуб 12». Идеальное место для нашей семьи. Узнайте больше. 359-10-89.
11: Вот Самара 846. Вот спасибо на растущий прайм-проект.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.
13: Ретро-ФМ.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: На московских часах 9:46. Сегодня мы уже узнали, что москвичи могут радоваться больше, чем краснодарцы, что касается погоды. Интересно, как там в Питере. На связи Санкт-Петербург, Евгений, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Питер, ну, давайте. Ну что, давайте, как у вас?
1: Выкладывайте.
2: Ну, солнышко есть, но и тучки тоже имеются.
3: А примерно какая такая погода? Ну, плюс сколько?
2: Ну, наверное, 10, честно говоря. Затрудняюсь сказать, после ночной смены
3: промчался.
1: А может, Евгений так преувеличивает для того, чтобы немножко расположились?
3: Да, москвичи у вас лучше всех сегодня.
1: Ну, да.
3: Подумаешь, гроза, но 23 градуса.
1: Что ж, Евгений.
3: У вас получилось.
1: У нас
3: мы теперь гораздо более довольны.
1: Да, испытание из 3 раундов. Нет, до 2 не сократим. Все-таки 3, как и есть. 10 секунд на каждый раунд. Справляйтесь с первым, переходите во второй. После 2 раундов можно получить фирменную футболку Retro FM, если все 3 раунда пройдете смарт-часы. Готовы?
2: Давайте попробуем.
3: Да, помните, да, что после каждого задания мы говорим, обратный отчет пошел, и вот тогда вам нужно действовать. Теперь все понятно?
2: Да.
3: Итак, тогда назовите 3 названия пальцев. Обратный отсчет пошел.
1: Так.
2: Указательный, мизинец, большой.
1: Большой. А остальные?
2: Средний.
1: Так. Ну, так просто для интереса. Ну, как его это? Вот между средним и мизинцем.
3: Как его?
1: Безымянный.
2: Да-да-да.
1: Безымянный. Хорошо. Он, кажется, вроде как очевидно, но нет.

0: Ой. Первый, второй, третий. Ой. Белорус, мизинец.
1: Ну и этот еще. Что ж, Евгений, будем считать, размялись. Да. Успели. Теперь второй раунд, там, где фразу нужно продолжать. Но мы решили сегодня песни вам предложить.
0: Итак, значит, вам нужно будет продолжить три фразы из песен за 10 секунд. И обратный отчет пошел. Гляжу с тебя, как зеркало, до...
2: Не знаю.
0: Так, а он тебя целует, говорит, что?
2: Любит.
0: Маленькие часики смеются.
2: Тик-так.
1: Да-да-да.
0: Ну а как же, гляжу с тебя, как зеркало, да. Вот вы когда в зеркало смотрите, вы так, это что я?
1: Зеркало, да, свидание, да? Ну, всякое могло быть, но там было «да, головокружение».
0: «Да, головокружение».
1: И вижу в нем мечту, и думаю о ней.
0: На самом деле у нас просто очень стеснительный человек. Он подходит, глядится в зеркало, и все нормально, прическа хорошая. Они, ну это головокружительно, и я лучше.
1: Зеркало, да, нормально, пойду. Что ж, да, Евгений, ну сегодня без подарков, да. Получается, мы чуть-чуть со вторым раундом, да. Не справились, ну ничего страшного.
0: Ох уж это головокружение.
1: Да, Питеру привет, хорошей вам погоды там до головокружения. А вы к нам забегайте еще. Мы уверены, что с вами еще одна игра какая-нибудь интересная обязательно состоится. И там вам уже повезет.
3: Обратный отсчет в первой смене.

0: любимчика, от нашего красавчика, от нашей суперзвезды, легенды ретро-ФМ Пупа. Только что в первой смене. Но чего у нас впереди, Маргарита? Она вернулась, получается?
1: Получается, что да. Ты же про тайну.
0: Она будулай. Да. Служебная тайна, которая немножко отдохнула. Длительный у нее затяжной был отпуск. А потом хова решила вернуться. И сегодня мы вновь будем пытаться угадать вашу профессию. Это я обращаюсь к нашим слушателям.
1: Да. Помимо этого мы сегодня говорим про хоку. Потому что сегодня день хоку. И мы просим, требуем, молим вас писать нам в соцсети. У нас даже Макс появился. Какие-нибудь стихи в стиле хоку о вашем сегодняшнем дне. То есть коротко, длинно, коротко. Ну давай еще раз.
0: Ну что, ехала сегодня в такси. Ретро-ФМ услышал из колонок. День хорош.
1: Вот, хороший. Саша Роз... Нет, нет, давай так, коротко, длинно, коротко. Рубашка красивая. Жаль, не у меня, а Саше кто-то подарил. Расстроилась.
0: Справедливость.
1: Справедливость, такое.
0: Что ж, пишите, ребятки. Почитаем с удовольствием уже через несколько минут на Ретро-ФМ.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Дует юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня днем в городе малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Ветер будет дуть западного направления. Его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Напомню, в Самаре сейчас плюс 19.
2: Реклама. VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Ретро ФМ» представляют 20 мая. Группа «Мираж».
6: Новый мой новый герой.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски. Укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны, 30А.
9: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы «Говядина Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре 979 29 79.

0: каждой минуты настроение все круче и круче благодаря нашим хитам, проверенным временем. Столица 10, это первая смена. И несколько минут актуальности от Вадима Ривмана. Новости.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Совете Федерации России предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Сенатор Айрат Гибаддинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. А об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта, в частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других. Это позволяет, напомню, ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило уже 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим, который называется «Налог на профессиональный доход», действует в нашей стране в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. Чрезмерная откровенность в рабочем общении может негативно сказаться на карьерном росте. Стремление всегда говорить правду без учета ситуации и статуса собеседника нередко воспринимается как грубость. Об этом пишут СМИ со ссылкой на психолога Александру Миллер. В результате такого сотрудника могут реже приглашать к неформальному общению и меньше вовлекать в важные процессы. Особенно рискованный Миллер считает открытую критику руководства. Даже если сотрудник объективно прав, публичное указание на ошибки начальника может быть воспринято как демонстрация нелояльности и отсутствие командного духа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: Так, 3 минуты 11 в Москве. Доброе утро.
3: Доброе утречко.
0: Тем, кто только-только проснулся, открыл глаза, так включил любимый Ретро-ФМ. Во-первых, счастливые люди, поздравляю.
3: Это раз. Во-вторых, мы вам завидуем, это два.
0: В-третьих, у нас сегодня Хуку день. Мы делимся друг с другом. Вот на что похож ваш день в трех строчках. Да, 5 слогов примерно, но да. Мы не строгие.
3: Коротко, длинно, коротко. А, Вадим пришел. Новости прочитал, немножечко нервно стало. Но сам он молодец. Ну, вот так... Так себе, если честно, получилось. Но, с другой стороны, у меня же 4 часа я этим занимаюсь. Не всегда может быть идеально.
0: Вот именно.
3: До этого было.
0: Пишите и вы свои неидеальные. Мы с удовольствием все разберем, почитаем. И еще сегодня служебную тайну с вами устроим. Ну, а вначале у нас будет Белинда.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: Так, ну вторник, что сегодня? 5 мая, давайте внимательно разберемся. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овнам запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелый день может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс. Сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойные и неторопливые завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: И хорошего настроения, потому что такой хороший вторник. Ну вот прям чувствуется.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 12 минут 11 в Москве. Доброе утро. С вами Саша Светлов и, судя по всему, новый стример Рита Субботина. А что там, Дит?
2: Я рассказываю. Я только что переписывалась с подружкой из Питера. Вот. А порадовала ее, что скоро приеду опять очередной раз у нее.
1: По хорошему поводу.
2: Вот. Она меня покормит, как обычно. Короче, и прочитала, собственно, новости про Питер. Ребята молодцы. Ну, а креативные же, понимаешь, люди там живут. Придумали майский раф. Ну, вот этот кофе, да? Пауза с шашлычком.
1: Ну, на кокосовом же, надеюсь. Каковы там правила игры?
2: Дымно-мясной вкус.
1: Это для тех мужиков, у кого вот не получилось, да, на майских, или кого не отпустили.
2: И мало разряда. Того,
1: дорогой,
2: мало того.
1: Да не расстраивайся ты, с ребятами в следующий раз увидишься. Вот тебе раф подсунул, ладно?
2: И еще его посыпают, внимание, хрустящим луком фри.
1: Лук-фри действительно это как лишнее. А вот что бугалечки, вот запах был, тут какой-то должен быть ароматизатор.
2: Я подумала про, дико извиняюсь, вашему здоровью, может, иногда вредить виски. Вот есть с дымком, а тут вот, ну, раф с шашлычком, похоже, да?
1: Ну,
2: а
1: в принципе,
2: лучок
1: да.
2: Это что-то такое...
1: Хотя напиток здесь другой, конечно, просится, и это далеко не ряженка и даже не кефир.
2: Ну, мы и такое попробуем. Питер, следующие выходные. Жди, готовь весь раф.
0: Ретро-ФМ.

0: Вот сплю и вижу Маргарита. Вижу группу Плазма. Вижу группу Лицей, Сашу Айвазова, группу Вирус. К чему бы это?
1: Наверное, к круизу.
0: Так это ж правда.
1: Так это получается, да?
0: Это случится в июле.
1: Случится.
0: Когда?
1: С 18 по 28. Как проснешься, как встанешь, как пойдешь по морям. Да не один, а со Астория Гранде. Да тоже не один.
0: А слушатели-то будут с нами?
1: Слушатели будут, будут. Там, знаешь, будет 15, и они еще с собой по человечку возьмут. Вот, итого 30 получается.
0: А еще вижу квизы, еще вижу экскурсии.
1: Квизы
0: вижу
1: будут,
0: вечеринки.
1: будут, вечеринки будут. Волейбол будет на верхней палубе, знаешь, под открытым небом. Там басик еще есть, может, дойдем наконец-таки. Вот, еда, спрашиваешь, будет? Конечно, будет. Спортзал тоже будет.
0: А еще, вижу, спускаемся мы со Астории Гранде, и нам с тобой по квартире новой дают.
1: И это... Просыпайся, Сань, просыпайся.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 11+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Столица 10:28. Доброе утро, ребят. Это первая смена Саша и Рита, и у нас сегодня хоку-день. Да, в принципе, в календаре он отмечен таковым, и мы решили добавить творчество, спросить у вас, на что похож ваш день в стиле хоку. Галина пишет. Рассельмаш шумит, комбайны крашу под ритм, ретро-ФМ в ушах. Ростов-на-Дону привет, Галина.
2: Светлана пишет. Птички поют за окном, грустно им в такт подвывает желудок. Жажда обеда. Грустно им в такт подвывает желудок.
1: Несмотря на возраст, приходится ползти на работу. Май, время любить.
2: Так.
1: Интересно.
2: Цикорий Раф. Иду в мастерскую дошить портфель. Вечером хор и посылка. Есть вот такое.
1: Алсу. Опять пришел сезон посадки помидоров. Да сколько ж их, в конце концов. Зато зимой будет вкусно.
2: В конце от концов, опять же. А Елена написала, смотри, такое, в стиле детективного агентства сообщение. Пасмурно, тепло на работе, тихо. Наверное, будет зарплата. Мы вас с этим поздравляем.
1: Вот хочется, да-да-да. Есть еще,
2: да? Давай, да, от Марины и от всех москвичей прочитаем сообщение. Тают снега под Москвой. Крем достаем СПФ. Май на дворе.
1: Прекрасно.
2: Как же это здорово, да, звучит, да, да, и чувствуется.
1: Да, это только до 15:00. Дальше гроза в столице будет. Ребята, настраивайтесь, вы предупреждены.
3: Здравствуйте, на ретро-ФМ новости. Я Александра Шереметьева. Страны мира продолжают оказывать помощь Киеву. Так, правительство Канады выделило 200 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Отмечается, что в целом Канада направила более 830 миллионов долларов Киеву. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты. Тестовый режим будет действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029. Проект позволит торговать с лекарствами в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. При этом в мобильных пунктах запрещено продавать ряд препаратов, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, иммунобиологические лекарства, препараты с долей спирта более 25%, а также те, что требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Также под запрет попадают лекарства предметно-количественного учета. Отмечу, мобильная аптека – это автотранспорт с отдельной кабиной водителя, принадлежащей аптеке на праве собственности и оборудованной для автономной работы. Препараты в таких пунктах должны быть защищены от осадков, низких и высоких температур. В Красноглинском районе Самары установили карантин из-за вспышки бешенства. Инфекцию нашли на дачном участке в товариществе «Березовая грива-1». В радиусе 1 километра вокруг очага объявлен неблагополучный пункт. Там запрещено проводить лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных. В неблагополучном пункте временно запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Кроме того, ранее под Самарой выявили вспышку опасного заболевания лейкоза крупного рогатого скота. Болезнь нашли в поселке городского типа стройкерамика Волжского района. Там ввели карантин. 9 мая в Самаре запланирован парад Победы. Стало известно, что мероприятие на площади Куйбышева состоится, но пройдет с ограничениями по количеству зрителей. И в конце выпуска курс валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88.27. Всем хорошего дня. Далее на Ретро-ФМ только лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Это первая смена и ваши ведущие Саша и Рита. Но что касается нас, тут все понятно. А вот что касается вас...
1: С этим, товарищ майор, нам придется разобраться.
0: Служебная тайна впереди на Ретро FM. Там всем профессию угадываем.
1: Звоните, называйте Светлане, нашему редактору, свою профессию. Потом, давайте, да, я бы сказала так, мозги не пудрите. Вот какую назвали, такую мы угадываем. А то Светлана всегда, знаете, как ругается, когда вы сказали, я, например, медсестра, а потом докручиваете, да... Чего-то так. Вот давайте сегодня тоже честно поиграем. Каждый наш неправильный ответ дает вам 1000 рублей, до 5000 можно выиграть. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Свершилось! Атека Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Теннет Т7 от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8-846-207-99-88. Акция действительна до 30 мая 2026 года.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». Обелиск. 8-917-967-66-61.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: 10:44, точное московское время. Ну что, к нам вернулась служебная тайна. Да, здесь мы уже играем, здесь для нас испытание. И будем пытаться угадать, кем же работает Наталья. Город Мясо на связи. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У нас, знаете, наша редактор Светлана с таким немножечко... улыбается. Она такая, интересно будет угадать. Поэтому нам тоже уже интересно, мы вообще не догадываемся.
0: Да, у нас будут вопросы. К вам будет 5 попыток и 5000 рублей на кону. Да, если не угадываем, то добавляется 1000. Надеемся на вашу честную игру, ну и подсказки. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Давайте, поехали,
2: так,
0: начнем.
2: Ну, у нас стандартный вопрос. Это какой-то офис или это какое-то там предприятие? Ну, вот что-то такое. Что это за вообще такое?
1: Ну, это не офис.
2: Не офис. Не офис.
1: Ну, вы сейчас... Я работаю на предприятии, да, но не в офисе.
2: Угу, да. Хорошо.
0: А вы сейчас конкретно, да, работаете, вот занимаетесь своим?
1: Да, да. Так, да, окей. Конкретно.
2: А там вы работаете с людьми, не знаю.
1: Да,
2: с...
1: непосредственно с людьми.
2: Ну, давай первое надо.
0: Предприятие, но не офис.
2: Предприятие с людьми, но... А это какая-то структура, как это сказать? Вот я сегодня звонила в налоговую.
0: Государственная?
2: Государственная структура или нет?
1: Ну да, государственная.
2: Ну давай первое, ну, что хорошо, там, госуслуги, мои документы, вот что-то такое.
0: Пусть будет центр, да, мои документы.
2: Центр там помощи населению.
0: Да.
1: Нет.
2: Нет. Окей.
1: Нет.
0: Ну, совсем не туда.
1: Это помощь населению, но это не центр.
0: Хорошо, хорошо.
2: Но это вообще как-то связано с какими-то бумажками, документами или вообще другое?
1: Нет.
0: Ну, вы выезжаете, чтобы помогать людям на месте, вот конкретно, к человеку, которому надо помочь? Или все равно
1: ну,
0: это в каком...
1: Ну, да, мы помогаем людям, и нас очень ждут всегда, нашу помощь, нашу, в нашей работе очень нуждаются.
0: Ага.
1: Особенно в непогоду.
0: Особенно в непогоду, да.
2: Светка что-то смеется, я не понимаю. Угу. А это дети этим пользуются, взрослые или...
1: Угу. Все, эти... абсолютно, от стара до мала.
0: Абсолютно все. Но это какая-то...
1: младенцы.
2: Младенцы?
0: Ого, только что служба ЖКХ, но младенцы, я чувствую, еще пока не доросли до службы.
2: Ну, давай, мы уже сказали, да.
0: Ну, не, я хочу медицину попробовать. Давайте, это с медициной вообще как-то связано? Может, там, скорая помощь?
2: Не связано. Все, 2000 ваши.
0: 2000 ваши, да.
2: Так, мы только что говорили про ЖКХ. Что, хорошая штука. Это как-то связано с ЖКХ или нет?
0: Ну, там, дети-младенцы или что-то вряд ли.
2: Дети-младенцы. А мы с Сашей этим часто вообще пользуемся?
1: Ну, навряд ли.
2: Навряд ли.
1: У вас в Москве навряд ли.
0: В Москве навряд ли.
2: Так, что в Москве есть хорошего?
0: У нас метро есть. Так, так, так. Ну, ладно, ладно.
2: Пу-пу-пу. В Москве, а в Питере это есть? Я сразу подумала про лодки вот эти вот, знаете.
1: В Питере есть.
2: В Питере есть.
0: В Питере есть.
2: Чем,
0: Питере
2: что есть.
0: Есть
2: в Питере? Ну, я подумала, разводные мосты, соответственно, вот это такси лодочное. А что еще в Питере есть, а у нас нет? Что это такое? Есть в Питере, что у нас нет?
0: Культура. Ну что, вы работник культуры, нет? Давайте, раз уж мы туда пошли.
2: Давайте, вы работник культуры?
1: Нет.
2: Нет. Так, что еще есть в Питере? А в Москве нет. Какие-то, подожди, дорожные вот эти трамвайчики.
0: Да, да, да.
2: Вот что-то такое. Может, что-то из этой штуки
0: да,
2: у нас.
0: Да, да,
2: что
0: да.
2: у нас отменяли? Трамваи у нас отменяли? Или. Ну что-то. Вот это вообще как-то может быть похоже?

0: же, да?
1: Да. То есть это какое-то транспортное средство?
2: Да.
1: Так, что из Питера?
0: А вы непосредственно даже управляете транспортным средством, да?
2: Да.
1: Ну, то есть вы водитель?
0: Трамвай, троллейбусы.
1: А вот чего? Да. Что из Питера, а в Москве нету?
0: Ну, например, может быть, трамвай, там, если рельсы. Да?
1: Или что-то. Ну, это троллейбус, троллейбуса.
2: Да.
1: Водитель троллейбуса. Да.
0: Разгадано. Так, ну что, 3000 рублей вам достаются, да, Наталья?
1: А вы прямо сейчас
0: Наталья.
1: На работе, вы прямо сейчас ведете троллейбус?
0: Вы там не сильно отвлекаетесь? Да. Да, может быть.
2: Ну, я по гарнитуре с вами.
0: Хорошо. Ну, там люди болеют за свою Наталью.
1: А там человечек, который билетики принимает, есть?
0: Ну, все электронное уже, да?
1: Нет, электронное.
0: Ну что ж, Наталья.
1: Круто.
0: Да, да, вам вот хорошего движения, да, порядочных пассажиров. Да, мы вам вручаем 3000 рублей. Благодарим за честную игру, да,
1: служебная
0: тайна. И за
1: труд вас благодарим.
0: Да, да, да. Здоровья вам, сил, бдительности. Вот. А погода здесь, наверное, не так уж сильно влияет. Майкл Джексон продолжит первую смену на Ретро-ФМ.
3: Служебная тайна.

0: Вы слушаете первую смену на Retro FM под эти чарующие ритмы Майкла Джексона.
1: Сейчас танцует наш Александр, звукорежиссер, с нашим редактором Светланой.
0: А должен был бы кнопки нажимать. Да нет, Сань, танцуй, танцуй. Кружи ее.
1: Танцуй,
0: кружи.
1: Танцуй.
0: Подбрось, лови.
1: Вот, да. О, молодец.
0: Что делать дальше, спрашивают ребята. Ну что ж, пока мы придумаем задание.
1: Глубокий реверанс.
0: Да, одними вас не оставим. Да, никто не будет сегодня одинок, потому что сразу после первой смены
1: заступает. Подожди, не говори. Хочется сказать, чувствуете, щечки от сладости свело. Чувствуете? Это как будто сгущенка вот сейчас повеяла. А теперь продолжаем.
0: Да, у нас впереди Юр Гурьянов, у нас впереди хиты, проверенные временем. А еще будет Филичита сегодня. Была Филичита у нас, но песня. А с двух до трех будет час, когда можно передавать приветы, поздравлять друг друга. Да, ну и просто делиться каким-то хорошим настроением в прямом эфире. Это Retro FM, это первая смена. Завтра вернемся.
2: Погода на Retro FM.
3: За окном самарской студии Retro FM 23 градуса, выше нуля дует юго-западный ветер. Сегодня днем нас ожидает малооблачная погода, воздух прогреется до плюс 26 градусов. Также будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление становится на отметке 754 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 23 градуса. Всем отличного дня, оставайтесь вместе с нами.
4: Реклама.

0: Это нидерландский дуэт Мэй. Вот интересно, что на заре своей популярности девчонки, ну, сестры Али и Доти, они же под сценическим псевдонимом Элис и Карен, делали вид, что не понимают вопросы в интервью на английском языке и как будто бы через переводчика отвечали на очень ломаном английском. Ну, это вот такой образ они вокруг себя создавали. Girl, yes. Yes, girl. Целых две girl. И обе молодцы, на самом деле. Мэй вот Пасадина или Пасадена, как нам больше привычно, выбираем сами, нужно подчеркнуть. А вообще, давайте все берем и даже больше. Из ближайшего музыкального мелодичного очень скоро с нами Високосный год, группа Black и много чего еще. Прямо здесь, на Ретро-ФМ, в Москве уже 11 часов и 15 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Здрасте.
1: Реклама. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Machine Ding-Dong. Песня, кстати, победившая на Евровидении в 1975 году. Ну вот интересно, каким-то другим тогда было это самое Евровидение. Как будто что-то в нем было тогда. То, чего сейчас не хватает. Настоящего чего-то, натурального, что ли, если хотите. Хорошо, что мы вот здесь на RetroFM как следует запаслись настоящим, проверенным и любимым. А еще у нас на RetroFM есть новости. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Компенсировать половину расходов на аренду жилья молодым родителям предложили в Госдуме. Согласно проекту, мера поддержки начнет действовать сразу после рождения первого ребенка. Инициатива коснется всех граждан, включая студентов. Еще одно предложение – это строительство семейных студенческих общежитий. В них молодые родители могут жить в течение всего времени обучения. В Чувашии планируют объявить ЧС республиканского уровня из-за атак беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов. Повреждение получило одно из зданий. Несколько человек пострадали. В городе открыли дополнительный пункт временного размещения. Там можно получить горячее питание и первую необходимую помощь. Между тем, в Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта. Он прекратил работу на неопределенный срок. Это необходимо для безопасности жителей. Автозаправки в России начали работать по-новому. С этого мая для них вступили в силу изменения. В частности, усилен контроль за платежами, а наличные принимаются только в отдельных кассах и исключительно по системе предоплаты. Такая мера призвана исключить случаи, когда водители покидают АЗС, не рассчитавшись. Отпуск горючего теперь разрешен только в сертифицированные канистры с соответствующей маркировкой. Производители предложили контролировать цены на куриные яйца. Они хотят ввести минимальные и максимальные расценки на продукцию первой категории при закупках и в магазинах. Идею обсуждают с властями и отраслевыми союзами. Как пишет Коммерсант, причина – падение прибыли у птицефабрик. Летом цены на яйца снижаются из-за роста производства и уменьшения спроса. При этом расходы птицеводов растут. Снег, дождь и сильный ветер принес на Камчатку очередной циклон. Стихия ударила по полуострову утром. В школах отменили занятия. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Они убирают снег с проезжей части и прочищают ливневки. Из-за непогоды возможны также перебои с электричеством. Есть риск ДТП. Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня. И о валюте на этот вторник. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на RetroFM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: ну как? Ну как такое может вообще получаться у человека? Где она такое учит? Где к такому готовят? Не знаю, меня жизнь к такому точно не готовила. Я вот бывает, конечно, разминаюсь вот всеми этими скороговорками, например, любимая, да, намели мы на лим или не уловили, меня ли на лим вы мне налиняли, вы не меня ли вы мило молили, в туман или мана манили меня, извините, пожалуйста. Но вот так, чтобы вот как Скэтман Джон, вот я так не... Ну, я не знаю, кто так вообще может. Только во сне, если, да, когда бормочу, может быть что-то похожее. И то вряд ли, если честно. Так, талантливые люди будут с нами и дальше. Роксет на подходе, Евгений Белоусов. И не только. Это Retro FM. У нас продолжается вторник, 5 мая на календаре. С нетерпением ждем следующей партии выходных. Под музыку это, конечно, делаем. 11 часов и 42 минуты уже. Еще раз, это Retro FM.
1: Реклама. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альта Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Руки вверх!
5: Это ограбление?
4: Нет, это концерт! 6 июня. Самара. Солидарность-арена. Билеты в кассах города. 12+.
6: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Самаре 979 29 79.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

все было просто и легко, когда была ты далеко. И я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем,

0: Представляете, группы Roxette могло бы и не быть совсем, потому что она появилась, на самом деле, практически случайно в 85 году. Просто Перу Гессле предложили написать песню для совсем другого исполнителя. И вот если бы Мари Фредриксон тогда не согласилась спеть песню, которая, собственно говоря, не ей предназначалась, то не было бы никакой группы Roxette. Ужас. Страшно представить такое. Хорошо, что получилось так, как получилось. Мы здесь этому безумно рады. И также, как рады другим талантливым артистам, которые продолжат появляться в эфире Retro FM. В Москве уже 11 часов и 56 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: За окном самарской студии Ретро-ФМ 24 градуса, выше 0. Ночью температура воздуха становится на отметке плюс 10. Завтра в среду, 6 мая, синоптики обещают нам ясную погоду. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Также будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление становится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
3: Реклама.
4: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Нет, ну погодите, погодите. Как это «ну и пусть»? Не улыбнется она, видите ли. «Ну и пусть». Человек, значит, по полям, по лугам, на велике, может, под палящим солнцем. Не знаю, сколько он там часов это мог делать. А она даже не улыбнется. Не знаю. Я с такой постановкой вопроса не согласен. Взаимность, она, знаете ли, не помешает, не повредит. Значит, по поводу взаимного обмена эмоциями. Есть у нас на ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Вот там с этим точно все в порядке. Игры, подарки крутые, новости свежие, темы интересные для обсуждения. И настроение, естественно, отличное, самое лучшее. Вместе с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиным, которые придут и разбудят любого. Так что вы тоже приходите на «Первую смену». Ну, например, завтра. Вообще, каждый будний день. С 7 до 11. Прямо сюда, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я с вами тоже не прощаюсь. Еще какое-то количество времени буду ставить вам красивую музыку. Ну, например, очень скоро «Поющие гитары», «Мика», «Bad Boys Blue». И не только в Москве. Уже 16 минут первого. Да, все правильно.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
5: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Встречается, влюбляется, женится. Все так, все так. Тут опрос прошел по поводу того, когда последний раз ходили на свидание россияне. Вы знаете, 45% сказали, что они 6 лет и более назад ходили на свидание. Ничего себе! А есть и такие, которые вообще никогда не ходили. 6% из опрошенных. Вроде взрослые люди. Так, ну вот хорошо, в цифры нормально хотя бы успокаивающие. 18% в этом месяце ходили, 12% в этом году. И затруднились многие ответить. Кто-то 4, кто-то 5 лет назад. Но тем не менее, ладно. Все равно, вроде встречаемся пока. Вроде пока все хорошо. Сейчас встречаемся с новостями. 12.30 в столице. С последней информацией Дмитрий Краев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Сервисы и такси предупредили о возможных трудностях с заказом машины в Москве на фоне ограничений связи. Некоторые водители вынуждены искать Wi-Fi в кафе, чтобы принимать заказы. Тем временем и российские банки для входа в приложение и получения кодов подтверждений рекомендуют своим клиентам пользоваться Wi-Fi. Могут возникнуть и проблемы при оплате, поэтому лучше иметь при себе наличные деньги. Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и связи с 5 по 9 мая. Тем временем Минцифры и в оперативном порядке согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами запуск в Москве белого списка сайтов, которые останутся доступными для пользователей даже в случае введения ограничений мобильного интернета. Ведомстве уточнили, как только все будет готово, жителям и гостям столицы об этом сразу же сообщат. Для уходящих в декрет отцов нужно ввести дополнительные льготы. С таким призывом выступает член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Отмечается, сейчас отпуск по уходу за ребенком до 3 лет может быть предоставлен не только матери, но и другим членам семьи. Ну а до этого сообщалось, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2% до 12,5%. При этом в декрет уходят и мужчины с высокой зарплатой. Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом праздничных открыток от имени президента или губернаторов ко Дню Победы. Эксперты призвали россиян не открывать их и не переходить по ссылкам. А ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать ветеранам поддельные приглашения на Парад Победы, чтобы получить их данные и доступ к госуслугам. Сегодня в Москве и Подмосковье планируется первая гроза этого года. Она может прогреметь после 15 часов. Об этом сообщили в гидрометцентре. Кстати, грозы ожидаются в Москве также и в предстоящие среду и четверг. Ну а затяжные грозы прогнозируются также в Ингушетии и Чечне. Кроме того, сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Ростовской области и Дагестане. И о валюте в конце выпуска на этот вторник. Доллар сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Yeah!

0: о вас, Юрий Михайлович, о вас рассказывал в минувшую субботу. Не помню, спрашивал вас или нет, но лучше уточнить на всякий случай. Вы же послушали, да, в прошлую субботу программу «Ю»? Я там рассказывал про легендарного маэстро Юрия Антонова. Если пропустили, то, ну ничего страшного, конечно, не будет за это, но знайте, мы об этом позаботились. Мы выложили подкаст программы «Ю» на сайте и в приложении «Ретро-ФМ», и в нашей группе ВКонтакте, конечно. А тем временем из ближайшего мелодичного группа «Ага» и «Эйфел 65» прямо здесь, на «Ретро-ФМ».
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Это та самая песня, с которой, по большому счету, для всех в мире началась группа «Аха». «Take on Me» — легендарная. Клип тогда, кстати, тоже сразил всех на повал. Его выпустили в технике ротоскопирования. Нет, рот здесь ни при чем вообще. Здесь карандаш. Причем дело в том, что художники вот прямо покадрово, каждый кадр обводили кинопленку, чтобы создать эффект ожившего рисунка с реалистичными движениями героев. Над видео работали около 16 недель. Вручную все обрисовывали. 3000 кадров было вот так вот оформлено. Просто гениально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я продолжу ставить музыку любимую здесь, на Retro FM. Займусь своим любимым занятием. Надеюсь, вам тоже нравится. Оставайтесь, будем слушать вместе.
1: Погода на Retro FM.
2: В данный момент в Самаре 25 градусов, выше 0. Ночью температура воздуха опустится до плюс 10 градусов. Завтра в среду, 6 мая, синоптики обещают нам ясную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 26 градусов со знаком плюс. Также будет дуть северо-восточный ветер, скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Напомню, сейчас в Самаре плюс 25 градусов. Всем отличного настроения.
3: Реклама.
4: Яркий, как восточный ковер, и страстный, как любовь. Балет «Корсар» перенесет вас в мир Востока и приключений. Премьера на сцене театра оперы и балета 15, 16 и 17 мая. 6+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Ретро FM» представляют 20 мая. Группа «Мираж».
6: Новый герой,
5: подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Кстати, в интервью певица Сандра как-то заявляла, ну, сравнивая с другими странами, о том, что в России, говорит, у меня самые благодарные слушатели. Она отмечала, что российские фанаты знают ее тексты наизусть, относятся к ней с неизменной преданностью. Я, честно говоря, готов это подтвердить, потому что много-много сообщений по разным каналам поступает от слушателей Ретро-ФМ. Все спрашивают, ну когда же Сандру? Поставьте еще раз Сандру. А, это правда. In the heat of the night. Но я знаю, что ждать недолго до следующих талантливых исполнителей. Скоро, кстати говоря, Бонни М, группа Queen и еще кое-какие сюрпризы музыкальные нас ждут прямо здесь, на Ретро-ФМ. Так что не расходимся. 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце-то
3: полторы минутки
2: концу
3: на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: по-нашему. Я знаю, что есть специалисты, конечно, всякие, которые рассказывают нам о пользе слез. И есть мнение, что иногда нужно действительно выплакаться. Это, ну, такая терапия, как будто бы, на здоровье психическое хорошо влияет. Ну, давайте не сейчас, ладно? Когда-нибудь очень потом плачем. Не знаю, когда-нибудь в другой раз. Есть у нас поважнее дела среди бела дня. Ну, например, иногда надо познакомиться с тем, что происходит вокруг нас, слушающих Ретро-ФМ. Вот и будем сейчас знакомиться. Половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Новый пакет мер противодействия мошенникам, так называемый «Антифрод-2», может быть законодательно оформлен уже в этом месяце. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в частности, планируется ввести маркировку международных звонков. Предусмотрено создание специальных детских сим-карт. Они будут с усиленной защитой. Володин напомнил, что с прошлого года было принято 11 федеральных законов в этой сфере. Удалось существенно снизить число таких преступлений. В шести аэропортах страны сняты временные ограничения. В частности, прием и выпуск самолетов возобновили в воздушных гаванях Чебоксар, Ярославля, Казани, Бугульмы, Ижевска и Нижнекамска. По сообщению Минобороны, российское ПВО за сутки сбило 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 600 беспилотников самолетного типа, запущенных украинскими военными. Также перехвачены 9 управляемых авиабомб. Тем временем в Чебоксарах около 500 человек обратились в пункты временного размещения после атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации. Сейчас в столице Чувашии организованы 3 ПВР в местных школах. Напомню, сегодня Чебоксары были атакованы дронами ВСУ. Пострадали 3 человека. Повреждено здание. Школы и учреждения профобразования переведены на дистант. Движение общественного транспорта было остановлено. Генконсульство России в иранском городе Исфахан объявило о возобновлении работы двери для посетителей, откроют уже в предстоящую среду. По информации диппредставительства, личный прием граждан будет осуществляться в соответствии с установленным графиком. Ну и напомню, работа российских генконсульств была приостановлена в 2 иранских городах на фоне обострения ближневосточного конфликта. Турция от 80, Египет от 112 тысяч за 10-дневные путевки на двоих. Эти два направления стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как уточнили в ассоциации туроператоров, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания «все включено». Туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут рассматривать Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гуа в Индии и Шри-Ланку. Ну и о валюте. На этот вторник доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: ну, есть что такое беззаботное в этом насвистывании прекрасном. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics на Retro FM. Ну, кстати, по поводу беззаботности, красоты окружающей. Что, на прошлой неделе, прямо перед майским, у нас завершился грандиозный розыгрыш путевок на Retro FM. 15 счастливчиков выиграют путешествие на двоих в круиз Retro FM 2026 с полностью оплаченным проживанием. Отправятся эти счастливчики в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Там же и проведут отпуск мечты. В компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», любимых артистов, групп «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей, поздравляем всех участников круиза «Retro FM 2026».
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
3: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 979-29-79.

0: 5 мая.
1: Вторник сегодня на календаре. Удивленно посмотрел, думаю, почему не понедельник? Вроде был понедельник, но уже нет. Все меняется. Под луной праздники сегодняшний. День водолаза, Международный день акушерки. Поздравляем всех причастных к этому празднику, всех из профессии. День советской печати сегодня. Ничего себе. День создания криптографической службы в России. День шифровальщика. Международный день принцесс. Всемирный день гигиены рук. Всемирный день общения. О, мне нравится. Сейчас можно будет пообщаться и с чистыми руками, конечно, и с принцессами, и не с принцессами, и вообще всем-всем-всем. Филичита впереди на Ретро-ФМ. В 14 часов обязательно начнется, так что готовимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 55 минут.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: За окном самарской студии Ретро-ФМ 25 градусов, выше ноля, дует юго-западный ветер. Ночью температура воздуха становится на отметке плюс 10. Завтра в среду, 6 мая, нас ожидает малооблачная погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Также будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
4: Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Повторять не буду. Немедленно руки вверх. Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 6 июня. Самара. Солидарность-арена. Билеты в кассах города. 12+.
4: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Феличита.
1: Ежедневно с 15 до 16.
2: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка. Ретро-ФМ.
3: Добрый день, друзья! Это Феличита на Ретро-ФМ. С вами я, Дмитрий Бессонов. В ближайшие 60 минут пройдем в одной компании. Привет и поздравления, разумеется. Самая лучшая музыка, проверенная временем. Все это будет вместе с нами. Для того, чтобы все получилось, напомню, координаты 20-53-98-6. Телефон Феличиты в Самаре. Ваше сообщение в национальном мессенджере Макс принимаем по номеру 8-987-95-53-98-6. Также работает официальная группа Ретро-ФМ Самара в социальной сети ВКонтакте. Заходите к нам на огонек, ну а в личные сообщения можете отправить свои теплые добрые слова, которые мы все непременно озвучим, друзья. Ну и, конечно же, послушаем отличную музыку. Буквально через пару мгновений, кстати, к нам уже присоединятся Bad Boys Blue.

Это Филичта на Ретро FM. Друзья, есть первая порция ваших сообщений, которая в данной минуте уже к нам прилетела. Озвучим прямо сейчас. Александр по доброй традиции передает большой привет коллегам по работе Радику Станиславу, Алексею, Дмитрию, Евгению и Вячеславу. Поздравляю всех с майскими праздниками, прошедшими и наступающими. Так, отправился привет в пункт назначения. Далее Наталья спешит поздравить своего супруга Сергея с днем рождения. Желает ему всегда оставаться настоящим мужчиной. Сообщает, что очень сильно его любит. Просит поставить для него какую-нибудь хорошую композицию. На именинника поздравляем с днем рождения. Также присоединяемся, желаем всего-всего и побольше. Еще один рабочий привет озвучим. Наталья передает большой привет коллегам по работе Людмиле, Алексею, Максиму и Андрею. Привет также отправился в пункт назначения. Ну а музыкальный подарок на Ретро FM не заставит себя долго ждать. Прямо по курсу Билли Джоэл и «Руки вверх».

0: 15 часов и 16 минут показывают наши студийные часы. Это Феличита на Retro FM. Здесь звучит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Ваша самая любимая, самая лучшая музыка 70-х, 80-х, 90-х. И не только, друзья. Ну и, конечно же, Феличите. Также звучат ваши теплые, добрые слова. Этим будем заниматься далее. Буквально через 4 с небольшим минутки послушаем отличную музыку. Это будет Маура, друзья. Так что оставайтесь вместе с нами и далее.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ.
8: Наш сайт retrofm.ru.
9: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
10: 12+.

0: Это Феличита на Ретро FM. Никаких чао-чао. Мы еще в самом разгаре движемся вперед и только вперед. Всем тем, кто сейчас присоединился к нам, хочется сказать добрый день, здравствуйте, присоединяйтесь. И, конечно же, напомним наши координаты, дабы вы могли с нами связаться. На официальный мессенджер Макс, номер 8-987-95-53-98-6. Ждем ваши сообщения. Также заглядывайте к нам в официальную группу Ретро FM Самара в социальной сети ВКонтакте. Много нужного и интересного там всегда найдете. Ну а в личные сообщения можно также отправить свои приветы и поздравления, которые мы все непременно озвучим. Ну и, конечно же, не забывайте про наш официальный сайт retrofm.ru. Там также есть специальный раздел для обратной связи с нами. Так что, друзья, пишите, звоните, пообщаемся. Обязательно послушаем замечательную музыку. Через пару мгновений к нам присоединится Нина Бродская с песней из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также послушаем зажигательных Aerosmith. Полный вперед, друзья!
1: Телефон в Самаре 20 53 98 и 6.

0: Друзья, если вы потеряли свое хорошее настроение, то на Retro FM вы всегда его найдете. Заходите к нам на огонек. Лучшая музыка 70-х, 80-х, 90-х и не только звучит здесь 24 часа в сутки, ну а Филичте с 15 до 16 каждый день звучат ваши теплые, добрые слова, которые всегда поднимут настроение. Кстати, есть несколько сообщений, которые к данной минуте прилетели к нам в Филичиту. Озвучим прямо сейчас. Итак, поехали. Мама Виктория поздравляет дочку Шурочку. Да, вот так вот. С днем рождения! Желает расти умной, послушной, здоровой и счастливой девочкой. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям. Имениннице пожелаем исполнения самых-самых сокровенных желаний. Далее, Андрей поздравляет свою супругу Наталью с днем рождения. Желает ей оставаться самой красивой, самой любимой, самой золотой. Вот так вот. И, ну и просит поставить также хорошую композицию. Имениннице также пожелаем всего-всего и побольше. И еще один рабочий привет. Татьяна передает большой привет своим коллегам по работе Юрию, Даниле, Дмитрию и Максиму. Привет также отправился в пункт назначения. Прямо сейчас послушаем отличную музыку. Это будут Gibson Brothers и Майкл Джексон.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления.

0: 15:42 показывают наши студийные часы. Друзья, это Фильчита, с вами я, Дмитрий Бессонов. Всем желаю отличного дня, замечательного настроения. Крайне рекомендую оставаться вместе с нами далее. Впереди нас ждет только самая лучшая, самая проверенная музыка. Разумеется, ваши теплые добрые слова. Напомню, кстати, координаты 20-53-98-6. Телефон Фильчиты в Самаре. Ваше сообщение в Макси, национальный мессенджер. Принимаем по номеру 8-987-95-53-98-6. Пишите, звоните. Ну а буквально через пару-тройку минут здесь на Retro FM появится Blue System.
1: Реклама.
2: Свершилось! АТК Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Tenet T7 от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8-846-207-99-88. Акция действительна до 30 мая 2026 года.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». Обелиск. 8-917-967-66-61.
4: Пап, я нашла классное секретное место. 100 метров до Волги, 9-я просека.
5: Рассказывай.
4: ЖК «Клуб 12». Таунхаус дешевле трешек, которые мы с тобой смотрели. А тут свой участок и терраса на крыше. 75 метров. Безопасно, красиво и до вас с мамой близко.
5: Заманчиво. А содержать дорого?
4: Нет, коммуникации городские. Коммуналка только по счетчикам.
6: Малоэтажный жилой комплекс «Клуб 12». Личный рай на природе в центре города. Подробности по телефону 359-1089.
7: Вот Самара 846.
8: Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски. Укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны.

0: 15:55 показывают наши студийные часы. На этом Фелличита подошла к своему логическому завершению. Я, Дмитрий Бессонов, желаю всем отличного окончания этого рабочего дня. Пройдите в компании с музыкой Retro FM. Друзья, всем говорю пока-пока.
1: Погода на Retro FM.
0: За окном самарской студии Retro FM 25 градусов, выше нуля дует юго-западный ветер. Ночью температура воздуха становится на отметке плюс 10. Завтра в среду, 6 мая, нас ожидает малооблачная погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Также будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
2: Реклама.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Яркий, как восточный ковер, и страстный, как любовь. Балет «Корсар» перенесет вас в мир Востока и приключений. Премьера на сцене театра оперы и балета 15, 16 и 17 мая. 6+.
5: Что такое Супра? Супра – это щедрое грузинское застолье. Супра – это дом, где тебя всегда ждут. Супра – это праздник каждый день. Ждем тебя, дорогой, по адресу Московское шоссе 4, корпус 4, Оса.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошлев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Ретро FM» представляют 20 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
10: Мой динозавр атакует.
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
12: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы RetroFM 979 29 79.

0: Каждое утро они действительно снова вместе. Саш Светлов и Рит Субботина вместе друг с другом и, конечно, вместе с нами, друзья. А еще каждое буднее утро с 7 до 11 нас ждут игры с отличными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, задорные шутки ведущих и, конечно, любимая музыка. Все это называется «Первая смена» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 не пропустите и не проспите.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой, у него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла, за шашлыком только в Чижик.
3: Чижик, 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В общем, все мы взрослые люди, понимаем, что стать отцом это гораздо сложнее. Это просто. А вот оставаться им всю свою жизнь, как бы накачивать этот скилл, это, знаете ли, гораздо сложнее. Ну вот про крутого папашу Daddy Cool спели нам Bonnie M в половине четвертого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. На карту, банковский счет или почтовым переводом в России необходимо создать механизм прямого возврата гражданам необоснованных переплат за услуги ЖКХ. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его оценке, действующий подход ФАС предполагает возврат переплат косвенно через снижение тарифов в будущем, что партия считает недостаточным. Слуцкий отметил, только в прошлом году необоснованные переплаты составили почти 50 миллиардов рублей. В Чебоксарах полностью восстановлена работа общественного транспорта. Ранее автобусы и маршрутки были остановлены из-за атаки беспилотников. Между тем, там открыли третий пункт временного размещения граждан. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Тем временем, по словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, в пункты временного размещения обратились около 700 человек. Это жители домов в округе. Росаккредитации 15 лет – это одно из важнейших российских ведомств, от которого напрямую зависит безопасность и качество поступающих на отечественный рынок товаров. Ведомство следит за тем, чтобы любая продукция соответствовала всем требованиям и стандартам. Как сообщил глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач, служба активно внедряет в свои сервисы искусственный интеллект. Скоро нейронная сеть будет следить за качеством товаров на торговых онлайн-площадках. Сегодня в российской столице был дан старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти». Частицы вечного огня, взятого у Кремлевской стены, помещены в специальные лампы. Они будут доставлены поездами дальнего следования в города Герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Также огонь доставят в 14 стран, среди которых Абхазия, Армения, Кипр, Китай, Танзания, Индия, Франция и Германия. Но в преддверии Дня Победы в России набирает обороты и еще одна масштабная патриотическая акция. По всей стране звучит знаменитая песня про Катюшу. Однако особенность в исполнителях. Всех их зовут Катя. Каждый город стремится поставить рекорд не только по частоте исполнения, но и по количеству Катюш. Возрастных ограничений нет. Пока максимальное число участников собралось в Перми. 137 Кать пели песню одновременно. И о валюте. На этот вторник доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Иногда женщина действительно бывает похожа на ураган, особенно если до прихода гостей осталось 5 минут, а нужно еще картошку почистить, мне кровать заправить, диван задвинуть. Сисикич, как ураган на Ретро FM только что, а уже совсем скоро у нас Джордж Харрисон, группа Чингисхан и бит-квартет «Секрет» в Москве 15.42.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята!
3: Да!
2: Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 15 до 16. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro FM.
4: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: «Альт-профиль», компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: И, вы знаете, для меня что такое настоящая потеря памяти? Это когда не можешь вспомнить, что именно забыл. Ну вот его песни забыть невозможно, они прекрасны. Это Джордж Майкл на Retro FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Retro FM.
2: Сейчас в Самаре 26 градусов выше 0. Ночью температура воздуха становится на отметке плюс 10 градусов. Завтра в среду, 6 мая, синоптики обещают нам малооблачную погоду. Температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов. Также будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление становится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Где праздник каждый день?
6: В Супре!
5: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
6: В Супре!
5: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
6: В Супре!
5: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геннадзвали!
7: 6 дней отдыха в мае.
8: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
7: Хорошо, а после дачи на курорт без перелета.
8: Это как?
7: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
8: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.

0: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Radio Hub.
3: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
2: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
3: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
2: Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Radio Hub
3: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Самаре. 979 29 79.

0: Ну, в детстве все мы мечтали о вредных привычках взрослых. Сейчас более или менее успешно с ним боремся. И на длинных выходных, надо сказать, скорее менее успешно. Но, впрочем, до них еще до ближайших нужно доработать, друзья. Пока работаем под любимую музыку. Retro FM уже совсем скоро. У нас веселые ребята и Крис Ри. В Москве 16:17. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: полторы минутки
2: концов
3: на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 15+.

0: в наше время эта просьба звучит как квест. Вот вы когда последний раз отправляли письма, а? Друзья, то ты оно. В Москве половина пятого. С новостями на РЕТРФМ Марат Бекметов. День добрый.
1: Добрый день. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он, напомню, превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Между тем, доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Об этом заявили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что временные блокировки по соображениям безопасности уже завершены. В настоящее время операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Как уточняется, точечное отключение мобильного интернета в регионах производится при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять таким атакам. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, в том числе Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна поспособствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как сообщает газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: А вечер пятницы. Задорно нам спели арабески. Правда, придется его еще подождать на этой неделе. Но уж как дождемся, нас ждет 3 праздничных выходных. Это ли не чудо? Вы слушаете Ретро-ФМ. Друзья, совсем скоро нас Мадонна, Владимир Высоцкий и Уитни Хьюстон. В Москве 16 часов и 42 минуты.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 15 до 16. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
4: Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции «Стрелец» по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проект на девайсе и разрешение на строительство на сайте наш.com.рф.
6: Руки вверх!
7: Это ограбление?
6: Нет, это концерт! 6 июня. Самара. Солидарность-арена. Билеты в кассах города. 12+.
8: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните. 207-99-88. Код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Есть у Мадонны такая привычка, которая, как мне кажется, является самой древней у женщин, быть современной. Ей это отлично удается делать, ну, по крайней мере, последние лет 35 она из моды не выходит. Мадонна на Ретро ФМ в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро ФМ.
2: Сейчас в Самаре 26 градусов выше 0. Ночью температура воздуха становится на отметке плюс 10 градусов. Завтра в среду, 6 мая, синоптики обещают нам малооблачную погоду. Температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов. Также будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление становится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: 6 дней отдыха в мае.
6: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
5: Хорошо. А после дачи на курорт без перелета.
6: Это как?
5: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
6: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
8: Яркий, как восточный ковер, и страстный, как любовь. Балет «Корсар» перенесет вас в мир Востока и приключений. Премьера на сцене театра оперы и балета 15, 16 и 17 мая.
9: 6+.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM в Самаре 979 29 79.

0: Знаете, друзья, заметил одну закономерность. Спешу с вами поделиться. Любой, даже самый крутой тренажер в домашних условиях превращается в вешалку. Вот почему так, а? Непонятно. Ну, а вы слушаете Ретро-ФМ в Москве 17.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Альфавиль», Андрей Губин и оркестр Джеймса Ласта. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
5: В ленте огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
15: Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
18: Минсе.
17: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
18: Минсе.
17: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
19: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Ну, если очень хочется, то, мне кажется, надо танцевать. Ну, а что, тем более рабочий день уже потихонечку заканчивается в Москве. Половина шестого.
1: Здравствуйте, на Ретро-ФМ новости, я Александра Шереметьева. Накануне на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района. Там был выявлен ряд нарушений. В частности, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в районе не достигнут показатель объем жилищного строительства. В сфере жилищной политики установлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Также в районе не был обеспечен допуск субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам центра «Мой бизнес». Отмечается, что проверка еще идет. По ее итогам материалы передадут в правоохранительные органы. Таково поручение Вячеслава Федорищева. 4 мая губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. На нем рассмотрели обращения граждан. Они касались ремонта домов, спортобъектов и других тем. Все обращения оперативно взяты в работу и находятся на контроле губернатора. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях. Губернатор напомнил, что поступало много обращений от жителей о том, что в соцобъектах холодно. В соответствии с поручением главы региона были проведены рабочие совещания о необходимости подачи тепла по заявочному принципу. Кроме того, в некоторых домах ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на проделанную большую работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы. Жители не видят реальных изменений. Также глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день не выстроено необходимое взаимодействие с застройщиками. Отдельное внимание Вячеслав Федорищев поручил уделить обеспечению жильем детей-сирот. И в конце выпуска курс валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, курс евро 88,27. Всем хорошего вечера. А следующий выпуск самарских новостей на Ретро-ФМ слушайте в 19:30.

0: смотри, не перепутай Кутузов. Да, друзья, путать их не стоит. Капабланка – это шахматист, а Касабланка – это действительно райское место. Собственно, о нем только что и спел нам Джессика Джей. На Ретро-ФМ уже совсем скоро у нас Милен Фармер, группа «Кино и Джилла». В Москве 17 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркас и модуль привезли, поставили, живешь. Телефон 8 927 267 80 80. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
4: Настоящий отдых – это когда вы спокойны. Спокойны за тех, кто рядом. И особенно за тех, кто не может сказать, что его беспокоит. Ветлиния от ветеринарного центра «Никольский» – бесплатная ежедневная телефонная связь с опытным ветеринарным врачом. С 9 утра до 9 вечера – консультации по защите от паразитов, вакцинации, стерилизации, изменениям поведения и лечению. Звоните 211-0303, добавочный 3.
5: Без сомнений, только профессиональное мнение. Ветеринарный центр «Никольский». Врачуем усатых, лохматых, хвостатых.
6: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
7: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
8: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
9: Ищем квартиру. Тесно, с парковкой беда, дорогая.
10: Милый, я нашла. Таунхаус дешевле. ЖК «Клуб 12» на 9-й просеке. Первая линия у Волги. Два парка места, свой участок, видовая терраса на крыше, безопасная территория для детей на природе и в городе.
11: А коммуналка?
10: Только по счетчикам. И коммуникации все городские.
11: Малоэтажный жилой комплекс «Клуб 12». Это свобода, природа и реальная выгода. Звоните 359-10-89.
12: Вот Самара 846. 847-й проект.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Одна моя знакомая, как же тяжело все-таки быть женщиной. Постоянно хочется что-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть. Еще и пироженку. Это Милен Фармер, истинная леди на Ретро-ФМ в 17. Или мадемуазель, кому как угодно. 17:56 столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В данный момент в Самаре 25 градусов выше 0. Ночью температура воздуха опустится до плюс 10 градусов. Завтра в среду, 6 мая, синоптики обещают нам ясную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 26 градусов со знаком плюс. Также будет дуть северо-восточный ветер, скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Напомню, сейчас в Самаре плюс 25 градусов. Всем отличного настроения.
3: Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Созакошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
8: Рррр, мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
10: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре 979 29 79.

0: Ну, подождем, тем более, что и ждать-то осталось недолго. Это я про нашу первую смену, друзья. Завтра, ну, собственно, как и любой день по будням, с 7 до 11 вас ждут игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Ну, очень вдохновляющая песня, друзья, особенно в преддверии отпускного сезона, согласитесь. От Юрия Антонова был у нас только что.
1: Здравствуйте, на Ретро-ФМ новости, я Александра Шереметьева. Накануне на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района. Там был выявлен ряд нарушений. В частности, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в районе не достигнут показатель объем жилищного строительства. В сфере жилищной политики установлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Также в районе не был обеспечен допуск субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам центра «Мой бизнес». Отмечается, что проверка еще идет. По ее итогам материалы передадут в правоохранительные органы. Таково поручение Вячеслава Федорищева. 4 мая губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. На нем рассмотрели обращения граждан. Они касались ремонта домов, спортобъектов и других тем. Все обращения оперативно взяты в работу и находятся на контроле губернатора. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях. Губернатор напомнил, что поступало много обращений от жителей о том, что в соцобъектах холодно. В соответствии с поручением главы региона были проведены рабочие совещания о необходимости подачи тепла по заявочному принципу. Кроме того, в некоторых домах ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на проделанную большую работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы. Жители не видят реальных изменений. Также глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день не выстроено необходимое взаимодействие с застройщиками. Отдельное внимание Вячеслав Федорищев поручил уделить обеспечению жильем детей-сирот. И в конце выпуска курс валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, курс евро 88.27. Всем хорошего вечера. Далее в эфире Ретро FM. Слушайте лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х.

0: Между прочим, друзья, обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Причем вне зависимости от того, кого ты обливаешь. В этом смысле с этим способом может конкурировать только любимая музыка на Retro FM. Rock on the Ice. Это ансамбль Зодиак у нас только что был. А совсем скоро на Крис Норман, Сергей Беликов и Яки Дас поют в Москве в 18:41.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Повторять не буду. Немедленно руки вверх.
6: Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 6 июня. Самара. Солидарность-арена.
7: Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ». 979-29-79.

0: охотников поет Крис Норман. Но это, в общем, про нас, друзья, с вами. Мы же тоже охотимся за суперхитами любимыми. И все они здесь, собственно, на Ретро-ФМ собраны заботливо. Слушаем и наслаждаемся. 18.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова буквально через несколько минут.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: За окном самарской студии Ретро-ФМ 24 градуса, выше 0. Ночью температура воздуха остановится на отметке плюс 10. Завтра в среду, 6 мая, синоптики обещают нам ясную погоду. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Также будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость составит 3 метра в секунду. Атмосферное давление становится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Напомню, сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
1: Реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Ретро-ФМ» представляют. 20 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Свершилось! Атека Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Tenet T7 от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительна 30 мая 2026 года.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Мой динозавр атакует!
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции стоит на 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Как оказалось, те, кто знакомится в интернете, чаще создают пары, нежели те, кто придерживается традиционных форм знакомств, выяснили недавно социологи. А ведь раньше считалось, что знакомства в сети являются поверхностными и недолгими, так сказать, ветренными. Ну, что сказать, все течет, все меняется. А вот то, что на Ретро-ФМ звучит ваша любимая музыка, музыка, проверенная временем, вот это остается неизменным, друзья. Группа «Комбинация» в нашем эфире. 19.15, точное московское. Далее, через несколько минут, Dire Straits, Hi-Fi и Пупо. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце-то
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: согласитесь, когда деньги есть, как-то проще понять и признать, что не в них счастье. Герои музыкальной истории группы Dire Straits деньги даром не достаются, не даются. Вкалывать ребятам приходится порой от заката и от рассвета и до заката. Половина восьмого в столице. Последние новости. Нам на Ретро-ФМ уже готов рассказать Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал этого года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет. А молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Россияне сократили траты на услуги и непродовольственные товары, при этом увеличились расходы на еду. Наиболее заметно сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку, ремонт одежды. Также россияне стали меньше тратить на телекоммуникационные услуги, обслуживание автомобиля. Расходы в маркетплейсах сократились почти на 4%. По словам специалистов, люди переходят от модели потребления к модели сбережения в условиях экономической нестабильности. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести видео заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской, Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курса валют на завтра: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: красивая песня, в которой упоминаются звезды. Simply Red на Retro FM. А сегодня у тех, у кого хорошая погода за окном, есть шанс увидеть много звезд, в том числе и падающих. В ночь на 6 мая нас ожидает метеорный поток из созвездия Водолея. А с 18 по 28 июля наших радиослушателей ждет путешествие мечты. Круиз Retro FM. 3 недели мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным питанием, проживанием в невероятное путешествие в Грецию и определили 15 счастливчиков, которые проведут отпуск мечты со своими вторыми половинками на комфортабельном круизном лайнере. Астория Гранда в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем еще раз наших победителей и желаем классно отдохнуть.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 15 до 16. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro FM.
2: Реклама. VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.

0: загадал нам загадку Ник Кершоу на финише этого часа на Ретро-ФМ. Хотя, с другой стороны, чем больше загадочного, тем интереснее наша жизнь. А легче и веселее ее делают песни любимых артистов, что продолжит звучать в нашем эфире уже в следующем музыкальном часе. 19:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Модульный дом. 3 комнаты плюс терраса. 420 тысяч. Баня, предбанник и парная. 250 тысяч. Быстро. Под ключ с гарантией. Телефон 8 917 117 80 80. 8 917 117 80 80. Подробности navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Яркий, как восточный ковер, и страстный, как любовь. Балет «Корсар» перенесет вас в мир Востока и приключений. Премьера на сцене театра оперы и балета 15, 16 и 17 мая. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Самаре. 979-29-79.

0: Да, друзья, для некоторых парней флиртовать с девушкой все равно, что экспериментировать с электричеством. Позитивные эмоции гарантированы не всем. Группа «Ласковый май» на Ретро FM. Далее будем подпевать Владимиру Высоцкому и Эдди Хантингтону. Сверим часы, 16 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и желаю приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Помните, товарищи мужчины, в том сосуде, куда женщина складывает мужское внимание, дна практически нет. Поэтому, если иссякает внимание, лавочка закрывается, как говорится, «Чао, бабина, сори» или «Давай, до свидания». Ну, как раз в такой ситуации оказался и герой этой песни, который после расставания с девушкой носит исключительно черную рубашку. Половина девятого в Москве. Информационные итоги вторника подведет на РФМ Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. В Следственном комитете завели уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Чувашии. По данным ведомства, при атаке на Чебоксары украинские военные применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. По данным регионального Минздрава, погибли 2 человека, еще 34 пострадали. Глава республики Олег Николаев добавил, что в Чебоксарах повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тысяч человек. Введен режим ЧС регионального характера. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, который изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022-го. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте, напомню, он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6%. В следующем году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла. Днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь и до плюс 15. При этом завтра и послезавтра днем воздух в столичном регионе еще может прогреться до 27 градусов. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. Четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам, причем больше таких среди мужчин. Чаще всего сотрудники отказываются от этой практики, ссылаясь на то, что это не обязательно, что не близко общаются с коллегой-именинником или что сумма слишком большая. Четверть хорошо относится к сборам на подарки. Чаще всего такую традицию поддерживают работники медицинской сферы, специалисты по продажам и юристы. Ну а реже всего на подарки скидываются рабочие, строители и специалисты сферы недвижимости. Кроме того, выяснилось, что чаще всего коллегам дарят чай и кофе, подарочные сертификаты, цветы, товары для хобби и деньги. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее музыка. Олег Орлов на Ретро FM. Всем прекрасного вечера.

Между прочим, лету все равно, готовимся мы к нему или нет, оно все равно ведь наступит. И это не может не радовать. Но и радоваться самому теплому, жаркому времени года надо тоже уметь. И готовиться к нему, например, купить билеты заранее. Всем, кто любит летать и всем, кто делает это часто, музыкальный привет от Александра Барыкина на Ride.fm. Ну а через несколько минут будем подпевать Сиси Кетч и Добрым Молодцам. Столица без 18 минут 9. Оставайтесь с нами.

Как говорил один из известнейших кинорежиссеров, в сюжете любого фильма должны быть начало, середина и конец. Но не обязательно в этом порядке. От себя добавлю, главное, чтобы хорошие парни в итоге побеждали, как в этой истории, рассказанной нам Сиси Кетч на финиш этого часа. Чтобы побеждали, разумеется, под хорошие песни, которые сопровождают наши с вами дела. В Москве без 5:09. Время забыть на время о делах и посвятить время отдыху. Хорошему активному отдыху в ритме хорошего танца. Вечеринка Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. Я, Олег Орлов, уже готов порадовать вас лучшими дискотечными хитами.

0: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно самому при этом остаться счастливым. Но если потом с легкостью напеваешь какой-нибудь мотив, значит, все прошло замечательно. Это легкая песня женского трио из Германии «А ля карт» для подобных моментов, как мне кажется, очень даже подходит. 21:16, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Ну а далее на вечеринке Ретро-ФМ Санта Эсмеральда, Татьяна Овсенко и Pet Shop Boys. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Как шутят люди, хорошо знающие Индию, Бомбей – это город, где количество людей на квадратный метр превышает здравый смысл. Зато там не скучно. И на нашем танцполе тоже нет места скуки, друзья. Экзотик полдует Кармен на вечеринке Ретро-ФМ уже скоро сменят группа «Мираж» и трио «Арабески». Без 19.9 в столице продолжаем танцевать.

Дизайнерской бывает не только одежда, но и музыка, в чем нас уверяет группа Lips Incorporated. Ну, что касается моды, главное не забывать, что граждане, которые носят вещи с надписью «Fashion», выглядят не очень-то модно, а с надписью «Sport» не очень-то спортивно. Хорошего вам вкуса в выборе одежды и музыки, друзья. 21.56 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения на вечеринке «Ретро-ФМ».

0: Как здорово иметь богатое воображение. Закрыл глаза и тут же оказываешься в месте, где и хотел оказаться. Отличный способ отвлечься от чего-нибудь рутинного, о котором о способе нам напомнила группа Ace of Base на вечеринке Retro FM в 22:17 по московскому времени. Далее продолжим танцевать под Жанну Фриске и Бонни М. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

Группа Queen и песня о том, что в нашей жизни в некоторых случаях не обходится без частички волшебства. Хотите верьте, хотите нет, но те, кто сталкивался с этим, однозначно подтвердят. 22:43 в столице, вечер вторника, проводим под волшебную, по силе воздействия, танцевальную музыку на вечеринке. Ретро-ФМ продолжение буквально через пару минут.

В отличие от Дон Кихота, герой этой песни, как, впрочем, и от других настоящих рыцарей, которые ведут аскетичный образ жизни, настоящий Дон Жуан, который ведет светский образ жизни, должен одеваться не просто со вкусом, но еще и очень быстро. Впрочем, это уже, друзья, другая история. Группа Neoton Family на финише этого танцевального часа в столице 2255. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вторничной вечеринке «Ретро».

Калли Миноук с приветом из 90-го года, с песней, которая призывает немного вернуться назад во времени, чтобы найти нужный тебе стиль музыки. Песня, которая, по сути, вернула стиль диска в популярную музыку. Бодро и энергично проводим последние часы вторника на танцполе вечеринки RetroFM, пляшем под любимые мелодии, подпеваем нашим любимым артистам. Далее с нами Gypsy Kings и «Ласковый май» 23.16 столицы. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!

Максималисты, как правило, достигают в жизни фантастических результатов, придерживаясь правила, что в любом деле нужно выкладываться на все 100%. Ну, в танце, всемирный день которого мы отмечали неделю назад, в минувшую среду, на все 150. Тут халтуре не место, особенно когда танцуешь с партнером. 23:40. Одна в столице, вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Ох, и модная в свое время была песня, да, собственно, и сейчас таковой остается актуальной, тем более, что как раз про моду в ней и поются, а хорошая музыка никогда из моды не выйдет. Мадонна в завершении сегодняшней вечеринки Ретро-ФМ 23.55. В столице я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь до завтра, ну а ночь со вторника на среду с вами встретит Андрей Мареев.

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: обратите внимание, друзья, как классно начинается день. Сразу приглашение к путешествию, причем далекому-далекому и, конечно же, увлекательному и музыкально весьма привлекательному. Дуэт Мэй вот на Ретро FM, 00:16. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброй ночи, друзья. Расскажу буквально в двух словах, что интересного ждет нас здесь на Ретро FM совсем скоро. Дуэт Баккара, еще один музыкальный дуэт Леонид Агутин и Томас Невергрин и группа Queen во всей своей красе и во всем великолепии.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

счастье, самое удобное место, самое отличное времяпрепровождение, самый отличный образ действия. Брайан Адамс на Ретро FM. Именно о таком проявлении счастья, то, что у нас называется седьмое небо, а здесь девятое облако. 0:42 в столице. Дальше группа Смоки, Пьер Гроскаля и Александр Барыкин.

Уж дождей-то мы перевидали, видимо, невидимо, в том числе и майские дожди тоже грели душу нам своим присутствием в нашей жизни. Группа «Смоки» на Retro FM, их версия знаменитой криденсовской песни в 0 часов и 55 минут. Друзья, вне зависимости от того, какая погода сейчас у вас за окном, желаю мира, по крайней мере, в душе, ну и самочувствия тоже, как минимум, неплохого.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: где же нам еще оставаться супер смелыми, как не в мечтах? Тым-тык-дым-тык-дым-тык-дым. Вот никогда в жизни не решился бы человек сесть верхом на лошадь. А в мечтах-то уж тем более в песнях. Да пожалуйста, вперед! Эге-гей, поскакали! 1:17 в столице. Это группа «Электроклуб» и Виктор Салтыков на «Ретро-ФМ». Меня зовут Андрей Мареев. Дальше услышим Юрия Антонова, группу «Моджо» и Криса Ри.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ровно в 21:00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка «Ретро-ФМ».
3: Реклама.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Мне вот на этом моменте всегда хочется сказать не то, что редкий, редкостный. Да, да. А вдруг все-таки в кино? Вдруг все-таки не на работе? Что делать тогда? Какую песню писать в ответ? Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро FM в 1:42. Дальше, друзья, к вопросу о песнях. Они будут. Услышим Сиси Кейдж, группа Стаса Намина и блюсистом на Ретро FM.

Ну, в общем, мысль не новая. Танцуй, пока молодой. Веселись, пока молодой. Ну, а дальше уже начнутся заботы, которые будут отвлекать от веселья. Ну, это если очень мягко говорить о том, что ожидает взрослого человека на протяжении его жизни. Сиси Кейдж на Ретро FM в час 56.

0: Вот мы с вами развлекаемся, отдыхаем, ну, кто-то там работу работает, а люди суровым ночным делом заняты, охотятся по ночам. Причем на кого охотятся, молчат, потому что тайна сие велика есть. Крис Норман на Ретро FM, 2 часа 17 минут, меня зовут Андрей Мореев, всем желаю доброй ночи. Чем бы вы ни были заняты, скоро Джеймс Ласт, Игорь Тальков и Мауро.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

приятно, когда вокруг тебя люди, с которыми тебя связывает нечто общее. Годы, проведенные, допустим, в детском саду, в школе, в институте, работали вместе, служили. Ну вот именно такая связь эмоционально пульсирует в этой песне группы The Connells. В 2 часа и 41 минуту эта потрясающая песня звучит здесь на Retro FM. К вопросу о потрясающих песнях, друзья, дальше Абба, Джилла, Евгений Белоусов. Совсем-совсем скоро. Не пропустите, будьте рядом.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

И вот как-то грустной ноткой прослеживается основная мысль, а мы играли в ту игру победителей, в которой просто не предусмотрено. Абба на Ретро-ФМ в 2 часа и 55 еще минут. Доброй ночи всем без исключения. И пусть в вашем случае, друзья, игра предусматривает и выигрыш, и как минимум моральное удовлетворение.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.